скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкась».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, лишь одно неизменно. Кажется.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
3: Новое.

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Юрадио.ру.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прямо в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще, да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжай думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да, да, да. От слова «рамен».
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
4: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
1: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
1: Он работал в такси и вез Кирилла.
4: Мега-чих знаменитый.
2: Турбо-чих.
4: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да, смирительный.

0: Радио.ру. Новое. Это мы.
1: Всем привет. Это Зиверт.
2: Это Диджей Смэш.
3: Это Майя Мишель.
4: Привет. С вами Женя Трофимов и Комната культуры.
5: Всем привет. С вами Айова.
6: С вами Леша Свик.
7: Это Мэри Гу.
8: Привет. Это Нинига.
9: Это Серябкина.
10: Всем привет. Это Ваня Дмитриенко.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Реклама.
11: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах Оптик-центр.
12: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
15: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
16: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
17: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
5: Услышь весь радио. Новое.

Радио.ру. Супер хиты, хиты.

Если парю и слишком навязчивый, я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу, с

0: маслом.
1: Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
0: Как?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
4: Только в июле.
3: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

спустя много лет, наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А, скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А.
4: Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Шутка закончилась. 中国汽车是认真的.
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
7: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл Вригинас». Только в июле. Новый «Хавейл Вригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Только на новом радио. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: Новые на новом. Звонкий. Невероятно.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Реклама.
3: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах Оптик-центр.
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
7: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красивый и надолго.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Новое. Это мы.
13: Всем привет, с вами Хам Али и Новоиз.
14: С вами Аннет Сайн.
15: С вами Рамиль.
16: С вами группа Добро.
17: Всем привет, с вами Звонки.
18: Всем привет, это Арти Красти.
19: Это Филатов и Кэрос.
20: Это Саня СТ.
21: Это Сергей Лазарев.
22: Всем привет, меня зовут Ёлка.
23: Всем привет, с вами Джонни.
24: Новое радио.
25: Присоединяйся.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Пока в усеченном варианте, как обычно, но один плюс один на месте. Здравствуйте, ребята. У нас был один выходной, и это хорошо, потому что всего один день мы с вами не пересекаемся, всего лишь. Вот, 2-3 это было бы слишком долго, потому что, конечно, несмотря на всякие подколы, конечно, скучаем очень сильно по вам и по песням, по нашим артистам, по вот этому всему. Вообще в целом, по работе, по коллегам. Надеюсь, у вас так же. Что у нас происходит, я не знаю. Наверное, какое-то июля, 6-е. Ну и ладно, да хоть 7-е. Что, будем обсуждать сегодня прошедшие выходные, субботу в частности, все, кто был молодец, ну, сейчас Артем придет, и всякое разное, играть там будем, короче, по ходу дела разберемся. Вот, что, с чего начать, какой-нибудь веселой, движовой песни. А там поглядим. Добро пожаловать.
3: В Национальном центре «Россия» стартует третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Самая масштабная свадьба в мире. Торжественная и трогательная церемония. Шествие пар и море сюрпризов для влюбленных и гостей. 8 и 9 июля. Регистрация на russia.ru.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Ну все, вот и отдохнули, получается.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, вообще-то могли бы понедельник и выходным сделать, если что.
2: Ну, понеслась.
1: Ну, вообще, не только для нас, для всех.
2: Только сказал я 3 минуты назад, что как здорово, что было мало выходных, и мы снова вот с нашими слушателями, которые и в Лужниках были. И
1: для всех выходные, не только для нас, еще и для всех людей. Я же не за себя прошу, я за ребят исключительно.
2: А почему выходные?
1: Ну,
2: потому что после такого
1: просто...
2: нужен выходной.
1: Ну, вообще, в целом, чтобы 3 дня выходных было, потому что 2 мало. 2 мало выходных. Это что, ты что-то там тык-мык, и уже опять на работу. А 3 выходных, они прям чувствуются. Прям чувствую, что, ну, отдохнул. Поэтому надо, конечно, 3 выходных. Ну, если не хотят делать 4-дневную рабочую неделю, сделайте тогда просто 8-дневную неделю. Чтобы было 5 рабочих и 3 выходных.
2: Ладно.
1: Добавьте просто еще 1 день недели, и все, если не хотите 4-дневную рабочую неделю.
2: Вот, обратись к правительству сразу, у тебя же есть возможность.
1: Да,
2: такая.
1: Ну, не, я уж так не могу.
2: Да не, ну а что, ну... Все-таки средства массовой информации, вот можешь...
1: Ну, да. Давайте сделаем 8-дневную рабочую неделю просто. Если не получается 4-дневку сделать, чтобы было 4-3.
2: 8-дневка, да?
1: Чтоб, ну, есть... давайте, да, 8-дневную рабочую.
2: Давайте,
1: допустим...
2: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье и понедельник.
1: Нет, нужно другое, чтобы не путаться. Не получается же 2 понедельника подряд. Ну, добавим какой-то...
2: Дополнительный день?
1: Ну, день недели
2: а
1: добавим.
2: А как тогда его назвать нужно?
1: Ну, вот и придумаем, название. Подумаем, посидим. Ну, плюс там же умные люди есть, тоже могут придумать как-то покреативить.
2: Там же умные люди и есть.
1: Ну вот, и будем как-то... Ну, или давайте мы придумаем там, допустим. Ну, назовем его там Игорь.
2: Все, да, ну, как вариант. Понедельник, вторник. А он где будет, посередине или где?
1: Нет, после воскресенья сразу.
2: А, все, понедельник, вторник, суббота, воскресенье, Игорь, понедельник.
1: Да.
2: И когда будут истории, эти люди рассказывают, которые все детали всегда собирают в одну историю. Это было, подожди, это то ли воскресенье, то ли в Игорь. Подожди.
1: То ли Игорь, да.
2: Не, нет, все-таки воскресенье было. Да нет, Игорь.
1: Да это Игорь был, да, конечно. Какой сегодня день недели? Блин, я думал, Игорь сегодня.
2: Сегодня только воскресенье.
1: А сегодня только воскресенье, я думал, Игорь уже.
2: Ну вот, как время.
1: Ну все, ну да. Спасибо.
2: Еще подчеркнуть, что Артем сказал, там же тоже есть умные люди.
1: Ну, в смысле, нет, я...
2: Да ладно, я шучу.
1: Я не это имел в виду, а что именно, ну... Ну, есть же умные люди. Есть.
2: А типа, а вот как... Какой прекрасный воскресный день. Какой прекрасный Игорь-день.
1: Ну да.
2: Ну все. Не, ну как вариант.
1: Да.
2: А может быть попросим наших слушателей написать, какие варианты для дополнительного дня недели, для названия.
1: Да, они там сейчас на креативе, там сейчас приколдесы буду валяться, животик так... держать до вечера.
2: Ну а нам того и надо.
1: Ты че?
2: Животик держать до вечера.
1: Да.
2: Напишите, пожалуйста, как бы вы назвали дополнительный день недели, вот, который следует за воскресеньем между понедельником.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, ну читаю я, конечно, тут вот эту умору с утра. Ребят, пощадите, пожалуйста. Да, придумывали название для нового дня недели, кто не знает. А вот тут вот допнедельник, отдыхальник, вспоминальник,
2: восьмидельник. Подожди, там надо вот так, вспоминальник. Ой, да блин. Нет, вот так, вспоминальник.
1: Вспоминальник, да.
2: Вот так.
1: Воскресельник, что-то вспоминальник. И вот один единственный комментарий, который мне понравился. Вот человек написал: ребят, остановитесь новым днем недели, ПЖ. Вот
2: да это нет,
1: вот.
2: Это просто душнило написал, мне не понравилось.
1: Не понравилось
2: не,
1: тебе?
2: Нет, ты, старичок, лучше что-нибудь смешное напиши. Вот как ребята, например.
1: Нет, как ребята не надо.
2: Как очень смешно.
1: Как в том-то и дело, как ребята не надо.
2: Вот охренельник, вот Андрей написал, юмористически достаточно. Похмельник, вот от Павла, хорошее. Там от Виктории отходельник.
1: Не, я сразу говорил, что идея-то плохая в целом. Ну, в смысле, не новый день недели. Но вот еще нормальный комментарий был, что вот, по примеру, если какую-то звезду кто-то открывает, ее же в честь этого человека и называют. Соответственно, кто новый день недели открыл? Я. Можно и в честь меня, я не против.
2: Душнарь?
1: Да просто нет, Артем.
2: Ладно.
1: Вот, так что вот. Так, ну и вот, и получается так, смотрите, был у нас новый радиодвиж, вообще круто, пришло почти 200 тысяч человек, прикиньте, а при том, что дожди были, дожди, и все равно люди не побоялись.
2: Да, обещали весь день дождь, в итоге дождь был ровно в те 10 минут, самый сильный, угу. Когда я вышел из такси и шел 15 минут по Лужникам с одеждой до точки, до сцены. Там стеной просто.
1: Да, тогда там был дождь.
2: А потом нормально. Я, главное, укладывался там минут 20, там все там вот так вот с этим самым сфером mm-hmm. стоял, все только из такси, сразу настроение было испорчено вообще просто в край. Но потом все разрулилось. Благодаря.
1: А потому что, ну, вот немножечко добавил бы инженерной мысли. Знаешь, как я из этой истории выкрутился?
2: Было зонт просто взять. Ага.
1: Не, без зонта, вот именно как. Там практически история с козлом и волком, которого надо перевести на другую сторону. Нас довезли до этой палатки, получается, где выдают все карточки. А от нее так или иначе тебе надо там очень жестко идти под дождем. Я как сделал? Я у девочек одолжил зонт, дошел до него, взял оттуда зонт, потом с зонтом, который я взял там, дошел до палатки, отдал этот зонт и пошел уже под другим зонтом туда, и в палатке уже было, вообще не промок.
2: Ну, блин.
1: Надо немножечко было просто...
2: Голову включить?
1: Конечно.
2: Да, а то, ну,
1: она,
2: меня.
1: Ну, она мокрая. А ты просто пошел, да?
2: Я просто пошел, да.
1: Нет, я увидел зонт, взял, вернулся потом этот. Короче, я несколько раз ходил, но зато чистый был и вообще сухой.
2: Ну, ладно.
1: Ну, ничего.
2: Ну, а я мокрый провел, ничего.
1: Ну, после рекламы еще немножко обсудим, как прошли выходные.
3: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
4: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Реклама. Реклама.
1: Шутки кончились. Китайцы уже закончили. Китайские машины — это серьезно.
2: Шутки кончились. Китайские машины — это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
10: Только в июле.
9: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Короче, значит, за кулисами движа ко мне подходит Алла Михеева и говорит, давай запишем видос.
2: Да.
1: Рилсик с прогнозами на чемпионат мира, кто победит. И я такой думаю, блин, ну... Ведь вот в эту футбольную тему въезжать очень опасно, потому что все очень серьезно же у нас.
2: Ну,
1: там
2: конечно.
1: Уже там надо, ты там не шаришь, ты там. А я никогда не говорил, что я шарю прям за футбол.
2: Вообще говорил.
1: Да нет, ни разу.
2: Всегда было.
1: Наоборот, для меня футбол просто развлечение. Я люблю футбол, но я не анализирую, я не погружаюсь, кто там латераль, кто там, там кто чего, там все вот это вот, кто там, какая схема сегодня.
2: Ты уже сказал латераль, ты уже разбираешься.
1: Да, это я так слово услышал умное от умных ребят. Там еще Роман Гудсайд стоит, комментатор. Рядом, в общем,
2: опять что-то умное.
1: Она говорит, давай запишем. И она там достает, типа, телефончик такой, и там схема, там, плей-офф чемпионата мира. И она говорит, вот в этой паре, как ты считаешь, что победит? Я там говорю, там, ну, в этой там, там, то-то, ага. И так мы дошли до финала.
2: И ты ничего не угадал.
1: И так в итоге, короче, что-то, а я еще отвлекаюсь, там, надо выходить на сцену. Ну, и вот что-то мы выясняли. Я говорю, тут это победит, мне кажется, ха-ха-хи-хи, ха-ха-хи-хи. И в итоге Бразилия, типа, чемпион мира получился у меня Бразилия.
2: А, ничего себе.
1: Вот, значит, ну, почему бы и нет?
2: Ага.
1: Никогда не знаешь. Понятно, что есть фавориты, там не фавориты. Чемпион мира получился у меня Бразилия.
2: А, ничего себе.
1: Вот, значит, ну, почему бы и нет?
2: Ага.
1: Никогда не знаешь. Понятно, что есть фавориты, там не фавориты. Вот, Бразилия. И, значит,

0: А что, у тебя Бразилия победила в чемпионате?
1: Ну, там как бы так получилось, что вот мы выясняли, мы еще там что-то смеялись, хихихаха, там туда-сюда, кто-то подходит, Леша Свик, привет, туда-сюда, ну и все. Но норвежцы тоже в порядке, они там как бы не то чтобы сенсационно прошли, они там молодцы, тоже там сильные сборные. Так что, если вам нужно что-то вот узнать, что будет в будущем, вы спросите меня, и будет ровно наоборот, абсолютно. Ну, значит, насколько это сразу встык произошло просто. А я еще этот видос репостнул, и потом его удалил из репоста, потому что уже мне начали там писать, что там, как это там, что там Испания, что Португалия, вообще там не шаришь.
0: А что удалил-то?
1: Да ну,
0: не да и пофиг начали
1: я говорю,
0: писать, и пофиг.
1: В футболе очень все серьезно, там надо, там нам там нельзя, там шаг влево, шаг вправо.
0: Да пусть они поспят сначала, вот что я думаю.
1: Да,
0: выспитесь вначале, что вы такие серьезные реально. Вообще вот эта футбольная аналитика, это как будто бы, ну, я не знаю, слишком в нее низкий порог вхождения. То есть, чтобы стать футбольным прям аналитиком, тебе нужно, во-первых, ну, пиво, а во-вторых, все.
1: Это я такого не говорил, ребята.
0: Больше ничего, по сути, поэтому... Так а что они реально там, чуваки, которые там знают две фамилии, они там уже думают, что разбираются жестко в футболе, там что-то прогнозисты какие-то, что-то они там прогнозируют. Ребята, что вы, зачем вы это прогнозируете каждый раз? Вы не устали реально? Я просто как человек, который одно время следил за киберспортом, мне на второй, там на третий год уже надоело, потому что я понял, что играют одни и те же команды, понятное дело, там каждый раз разные результаты. В этом году одна команда блещет, в следующем году она первая вылетает или из группы не выходит. Это спорт, это так нормально, это бывает. Зачем это с серьезными лицами анализировать? Получайте удовольствие просто от того, что вы смотрите, и все.
1: Я подписываюсь под всем, что сказал предыдущий оратор. Как бы это же просто игра.
0: Конечно.
1: Но нет, для кого-то игра, это становится частью жизни и очень серьезной частью. Люди там чуть ли не по ножовщину устраивают из-за
0: это
1: того, кто
0: правда
1: круче, там, Динамо или этот самый, или Зенит. Или
0: это
1: там,
0: правда, это. Но неужели вот вы не думаете, что в этот момент, когда вы там... Ну, вот это вот все с серьезными лицами, там, начинаете все эти там не забьют, потому что у них там расстановка не 4, там, 2, 6, а 2, 3, 9. Чуваки, мне кажется, вы вкладываете смыслы, которые туда даже, блин, тренера не вкладывают вообще. Это, знаете, вот как это... Это символизирует синие шторы, символизируют глубокое переживание там поэта. Синие шторы символизируют синие шторы, и все. Исключительно. Вы реально ищете смысла, мне кажется, там, где их нет вообще.
1: Ой, кстати, я вот по этому поводу какую-то историю все хотел рассказать, значит, на прошлой неделе. Дарья Донцова была в какой-то программе в интернете и рассказывала, что, значит, в школе им задали, когда она была маленькая, им в школе задали сочинение по произведению писателя советского.
0: Да.
1: Вот, то ли Катаев, что ли, я уже не помню детали, вот, современник, в общем. И она пошла, типа, и там такое ощущение было, что, о чем там думал автор, когда писал, вот такая тематика.
0: Да.
1: А так получилось, что она из какой-то семьи такой интеллигентной, и у них сосед по даче был этот писатель.
0: Ага.
1: И она маленькая, непосредственная, пошла там в 12 лет на дачу к этому писателю советскому и реально спросила его, типа, о чем он, что он вкладывал. И он взял, прям озаботился этим, взял, расписал, значит.
0: Да.
1: Она говорит, я, говорит, аккуратненько все это переписала. Да,
0: что принесла учительница, она сказала, все не так.
1: Абсолютно верно. Так и было. Типа, чуть ли не двойку там ей поставили, раскритиковали, там вообще не об этом писал этот автор и все такое. Она пошла после урока опять к нему, говорит, учительница сказала, что вы вообще все не про это вообще все писали. Он взял ручку вот так, типа, красную, так перечеркнул все, что учительница написала. И он, говорит, написал, что, типа, такой-то думал именно так.
0: Ага, офигеть.
1: Так что давайте уж будем чуть проще относиться
0: ко всему. Да уж, конечно. Вот пишет, Kanye West тоже просто рэпер, зачем анализировать его тексты, его можно просто слушать и наслаждаться. Я вообще-то так музыку и слушаю. Я первый раз, когда слушаю какой-то трек, я даже не слушаю текст там какие. Вот приносят артисты, я просто общий вайб ловлю, а что там, о чем мне вообще все равно.
1: А писатель этот Валентин Катаев, произведение «Белеет парус одинокий», это вот про то, что я только что рассказывал. Все, на паузу.
0: Все,

0: 9 июля в Национальном центре «Россия» третий всероссийский свадебный фестиваль. Не забывайте заглянуть тоже к нам на игру. Она будет совсем скоро, где-то через... Ну, как совсем скоро? Меньше, чем через 2 часа. И мы там разыграем кое-что очень классное. Но это будет попозже, пока реклама. И скоро детская.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. «Заявить о себе». Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс по

0: конкурсы ВК-видео. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: ПАО 0+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Новое радио.
5: Спонсор детской минутки Олег предложил сегодня песню про бабушек. Вновь послушайте, хорошая песня. Это в том числе и относительно новости. Вот хорошая инициатива от «Справедливой России». Предлагают внести законопроект о выплатах, о бабушкиной выплате, так называемой.
6: Ага.
5: Типа, если бабушка или там дедушка воспитывает ребенка до 3 лет, пока родители там занимаются работой, и вот хотят выплачивать им мрот.
6: О,
5: так что бабушка получит мрот.
6: Или если бы бабушка, допустим, да. Или если бабушка, допустим, не отдала все свои деньги мошенникам, можно ей, ну, в качестве компенсации еще дать денег.
5: Ну, в общем, надеемся, эта инициатива будет доведена до финала. А пока Вова Солодков.

0: друзей. Один плюс
1: один. Калинин и Райтраун. Ну, Вова Солодков – легенда, я считаю. А еще я считаю, сегодня хороший день для тех, кто ждал Данилина, потому что Данилин там.
2: Что, коллега возвращается из отпуска?
1: Он уже там, на диване.
2: А, уже спит?
1: Да.
2: А да, кстати, как будто чего-то не хватает. Все время я утром прихожу, смотрю на этот диван, где он приходит, ложится там в 6 утра и спит до 11. А его нет все это время. И как-то что-то
1: волнительно. Данилин уже.
2: Все,
1: батя. Сейчас еще смотрю, гости какие на этой неделе. Сегодня гостей нету, завтра Вахтанг. А в четверг будут вот сильные чуваки, те, которые... Вот этот самый сильный человек в мире. Да, прикиньте, самый сильный человек в мире. А я вот так, я на бычке с ним буду разговаривать.
2: Че, ты сильный?
1: Да-да-да.
2: Гими!
1: Я буду на бычке
2: чисто. Они добрые, как обычно.
1: Так 100%, потому что, конечно, он потому что вот так вот просто мизинцем вот так вот заденет меня, я все, в нокаут падаю сразу.
2: Там ты че? Просто Кокляев принес эту грелку, вот такое просто обыденно просто.
1: Надул. И она лопнула.
2: Да, спокойно, у него даже не дернулось.
1: То есть
2: ничего.
1: Тут даже нет смысла просить их грелку надуть, потому что для них это
2: нет,
1: вообще...
2: Нет, грелка это неинтересно. Вот надуть, например, Райтрауна.
1: Например. Или чтобы вот так
2: контент.
1: Вот стол наш вот так вот, как карате, разбить напополам, да.
2: А потом нас разобьют пополам.
1: Ну да, но контент зато, контент. А, так, что еще?
2: Ты, а что ты не хвастаешься? Ты всегда хвастаешься. А что не хвастаешься сейчас своей подсветкой
1: да,
2: новой?
1: Да это попозже, попозже.
2: А попозже, конечно. Для еще, такого инфоповода еще, нужно, чтобы вся страна проснулась.
1: Еще рано. Потом, что еще прикольного было? Ну, провели движ, Лужник. А, прикольно, я вспомнил. Когда, короче, движ уже закончился.
2: Давайте бэк сделаем для тех, кто из подвала вылез. Да. Значит, было крупное мероприятие. Но
1: 200 тысяч человек.
2: С каждым годом все больше и больше гостей приходит на то, чтобы посмотреть на то, что происходит в Лужниках. Там день был спорта. Артем его вел в числе остальных ведущих нового радио. Пожалуйста.
1: Я это с формулировки угорел. Я потом вспоминал ее, мне понравилось. Короче, все уже, мероприятие все закончилось. Уже там все разошлись. В основном наши чатовские не разошлись. И Кирилл прибегает, такой говорит: так, ведущие все на бэк. Я такой, да блин, он такой, Райтраун по желанию. Я такой,
2: нет, в смысле, нет, не так было.
1: А как было?
2: Я говорю, ребята, пожалуйста, там люди просят сфотографироваться.
1: Не так было.
2: Артема я даже не прошу, я вообще тебя...
1: Ты вообще не так было.
2: Так было.
1: Я помню, ты прибежал на кипише уже такой, так, ведущие все диджеи, за сцену сейчас, Райтраун по желанию.
2: Это уже в конце было.

0: объяснять, ну, зачем. Поэтому с детьми проще сфоткаться.
1: Хотя, нет, детям можно тоже объяснить.
0: Тем более для детей ждет. Это событие. А когда подбегает там 45-летний мужик, давай, пожалуйста, это, ну, зачем тебе эта фотка, мужик, реально, зачем она тебе? Зачем?
1: На аву поставить.
0: Ты ее даже никогда не посмотришь, ты ее удалишь, когда память будет
1: качаться. Они все смотрят, они даже снимают салют и смотрят потом.
0: Да?
1: Ты что там, конечно.
0: И смотрят дома, когда фоткают потом тоже в отпуске.
1: Конечно, надо все смотреть.
2: Ну ладно. Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Россия – страна любви. И сегодня ее сердце бьется в Национальном центре «Россия». Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» объединяет влюбленные пары со всей страны. Море нежности, традиция и церемония, которая останется в памяти на всю жизнь. Подробности на russia.ru. Реклама.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
10: Новое

0: Ру. Новое радио.
1: Так, исключительно с целью разнообразить эфир. Ну а разнообразие в моем представлении — это песни, которые вышли 40 лет назад.

0: Сейчас все, кто считает, что это классная песня, выдают свой возраст, конечно. Для тех, кто родился через 25 лет после выхода этой песни, сейчас не понятно, что происходило. Но вот такое мы слушали, ребята, знаю.
1: В Магнитогорске 10 утра. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум на новом радио.
2: Мы знаем, что вам важно вот объявление времени, вот это объявление даты, потому что радио это вспомогательная такая штука, поэтому 6 июля, все дела, 8 утра, но это в Москве, в вашем городе может быть и больше, если в Калининграде, то и меньше. Вот человек, у которого меньше, прямо сейчас рядом со мной. Здравствуйте,
3: Артём. Здорово, здравствуйте, господа уважаемые, здравствуйте, дорогие, уважаемые радиослушатели, радиолюбители, радиодетали и радио...
2: Радиотелефоны.
3: И радиотелефоны.
2: Кстати, вчера я отключил домашний телефон, звонить. Представляешь? Да, все-таки не выдержал. Я думаю, ну все, наверное, ушла эпоха. Ага. Наверное, уже можно отключить после того, как 5 лет я не пользовался домашним телефоном.
3: Но платил за него по 100 рублей в месяц.
2: Ты знаешь, что-то там 30, что ли, рублей. Или, ну, какие-то копейки, 30. Да. Но все равно там 30, тут 30.
3: Но и ты вот отключил уже. По какой причине? Потому, что ты им не пользовался, и потому что там 30, тут 30.
2: Дыра в бюджете вообще зияющая, да? Конечно.
3: Ну тогда ладно. Давай попробуем посчитать, сколько ты потратил за 5 лет. Ну, давай, ладно, за 10 лет. За 10.
2: Ты что, ты 360 рублей в год на 5 умножить.
3: А, 360 в год?
2: Да, 2 косаря.
3: Ну, 2 косаря-то, да.
2: Извините тоже, милый мой, 2 косаря.
3: И тут я, который платил подписку на премиум банк на протяжении года по 2000 рублей в месяц, и даже не замечал этого. Я потом только через год я узнал, что я, оказывается... Типа 30 тысяч заплатил за премиум банк какой-то, которым я не пользовался ни секунды вообще. Там какие-то премиум кэшбэки были, еще что-то. Ни секунды вообще не пользовался я им. Так, рассказываю, значит, историю. Купил себе крутейшую...
2: Все проснулись.
3: Да, все проснулись.
2: Айда к приемникам. Сейчас
3: купил себе крутейшую подсветку на телевизор.
4: Подмашку купил.
3: В чем крутость заключается? В том, что на телевизор, оказывается, нельзя как на ком поставить вот эту адаптивную подсветку, которая...
2: Которая дублирует изображение на экране, скажем,
3: да,
2: так,
3: потому
2: на
3: что,
2: стену.
3: Потому что комп так или иначе там с помощью контроллера оно там все как-то обрабатывается, и он выдает то, что ты на мониторе. На телевизоре такого нет, поэтому нужны какие-то дополнительные приспособы. И что значит там компания выкрутила? Есть китайские аналоги всякие, но это что попало, я там посмотрел отзывы, оно даже нормально не показывает. Короче, как это действует? Ты берешь такую, условно говоря, веб-камеру, ставишь ее наверх телевизора. Ну, она не то, что прям глаза мозолит, ты к ней привыкаешь, там уже через 5 минут. И она вообще бесконечно по КД снимает то, что происходит на телевизоре. И этот сигнал передается, и вот из-за этого все вот так вот расходится. Отбивает она каждый рубль. Я полдня там вчера мотался с этой калибровкой камеры и всего остального, но я вам скажу, там просто такая имба. Если вы зайдете, вот, допустим, ко мне там в соцсети, я выложил видео, там просто офигеть, конечно. Она не дешевая, но я говорю, она отбивает каждый абсолютно рубль. Я вчера с этой подсветкой вообще залип, да проходил Mafia The Old Country. Я вам скажу, если вы какой-то человек сентиментальный, никогда не играйте в эту игру, там со всей концовки вообще можно уже рыдать, начинать уже с предпоследней главы. Я, кстати, тебе прям жестко советую, если ты в первую и вторую Mafia играл, это тебе тоже зайдет. Потому что, ну, я не знаю, там просто, конечно, игра, извините меня.
2: Короче, эта подсветка стоит 13 косарей.
3: Ну да, типа того.
2: Имейте в виду, если у вас освободились деньги там какие-то, там, ребенку уже все купили, там, в отпуск ездили.
3: Ну, я говорю, она отбивает просто, вот я тебе сейчас еще раз покажу. Я еще специально включил видео, которое там, знаешь, типа, с разными цветами, чтобы было понять. Ну, там просто, условно говоря, какой-то объект, он вот так вот выходит, типа, за края экрана, и он продолжается вот так вот в подсветке. Ну, это просто, это что вообще? Я сейчас вам скину в чат. Вы посмотрите, вы офигеете просто. Вон, смотри, Кирилл, блин. Это вообще как вообще?
2: Да не, я тоже такой захотел, но 13 косарей что-то мне жалко.
3: Ну там есть типа лайт-версия, которая там типа стоит десятку, красиво, что-то красиво. Вроде того. Но Ну, скажи, что она прямо... Она,
2: не, здорово, здорово.
3: Она отбивает все вообще затраты абсолютно. Я говорю, жалко. Поэтому есть такие там, ну, блин, не так жалко.
2: Блин, нет, стоила бы она 6 хотя бы, в 2 раза меньше.
3: Я понимаю, дорого, что-то, но это технология.
2: Прям... Ну да, согласен.
3: Я, нет, есть, я говорю, китайские там уже нашли всякие там на маркетплейсах и по 3, и по 4 тысячи. Но они, конечно, не так. Там цвета... Все-таки там РГБ-лента прям... дешманская, обычная какая-то. Не такие яркие цвета и так далее. Но я просто, ну, у меня лицо отвалилось. Все, спасибо. Да,
2: Артем без лица сидит.
3: И вот Mafia Old Country.
2: Хорошо.
3: Запиши.
2: Все, я записал. Mafia Old Country.
3: Там просто, там до свидания,
2: спасибо,
3: реально.
2: Спасибо, до свидания.
1: В Национальном центре России стартует 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Самая масштабная свадьба в мире. Торжественная и трогательная церемония. Шествие пар и море сюрпризов для влюбленных и гостей. 8 и 9 июля. Регистрация на russia.ru. Новое на новом. Серябкина и Дима Урих. 8-901.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Тут плохие новости есть для любителей футбола. Ну, может быть, не всего футбола, а конкретно какого-то футбола. Вот Криштиану Роналду заявил, что этот чемпионат мира станет для него последним все-таки. Ну, не крайний, он сказал, вот именно, а последний.
2: Ну, не мудрено, все нормально.
1: Говорит, 41 год ему, давайте, говорит, просто доиграем. Ну, вряд ли бы он подошел, сказал, ребят, давайте еще, ну, давайте, наверное, еще два и харе, все, реально.
2: Еще два, это плюс 8 лет.
1: Да, еще 8 лет.
2: Полтос бы он вышел. Да, он бы вышел, я уверен.
1: Да, конечно.
2: Он сыграл бы как минимум, он как минимум бы не испортил бы погоды.
1: Ну, у него он выглядит, конечно, не на 41 год.
2: На сколько он выглядит?
1: Да я не
2: знаю. На 28.
1: Ну, типа, наверное, да. Ну, да. Ну, да, а столько тренироваться. Ну, кстати, по поводу тренировок, и вот мы тоже на днях обсуждали как-то, что все равно так или иначе генетика зависит. Ты можешь там быть ультра там спортсменом и все там делать правильно, и все равно там заболеть и еще хуже там. А есть там люди, вон как мы вот Познера тоже упомянули, который вот у него...
2: Николай Николаевич Дроздов тоже.
1: Да.
2: Сколько ему лет уже там, по-моему, под 90 или 90?
1: Ну, по поводу Дроздова, я вот его, по крайней мере, вот с такой вот сигарой не видел нигде.
2: Он просто вообще не курил.
1: Ну вот.
2: Всю жизнь.
1: И тут как раз вопрос к этому подключился. Все равно, так или иначе, ты не переиграешь природу, как бы и не хотел, пока что, по крайней мере. Помните вот этот вот биохакер американский, который там все там и кровь переливал сына своего? Короче, есть такой американский биохакер, Брайан Джонсон, рассказываю, вдруг вы не слышали. И он в какой-то момент решил жестко, короче, хакнуть систему. Он по 2 миллиона долларов тратил на себя в год, чтобы, типа, стремился к постоянной молодости. Он там переливал кровь собственного сына, делал всякие странные процедуры. Вот, допустим, как он пытался там поймать всякие болезни. Вот, допустим, сотни регулярных обследований с врачами. Мониторинг своего состояния с помощью устройств ежедневный. Ежедневное сканирование тела сотнями высокоточных показателей здоровья. Ежедневное сканирование употребления лучших продуктов, занятия лучшими видами спорта, полный забор крови каждые 3-6 месяцев, полное МРТ всего тела, визит к стоматологу каждые полгода, к офтальмологу ежегодно, осмотр родинок ежегодно. Все вот это вот, питался он там только супер правильной едой. И что бы вы думали? Неизлечимо заболел. Но не чем-то жестким. У него аутоиммунный гастрит. Ну, типа, неприятная штука, но написано вот, нет лечения пока. Суть в чем? Желудок, типа, сам себя поедает изнутри. Вот. Два миллиона долларов человек на себя тратил. Он даже переливал реально кровь своего сына, чтобы, типа, моложе, там, знаете, вот это обновление, там, моложе. Все равно заболел. Так что я говорю, тут ты не угадаешь никогда, какая у тебя предрасположенность или нет ее. Он каждый день мониторил какие-то болезни.
2: А аутоиммунные заболевания, это что такое? Это типа, когда там типа какой-то сбой,
1: ну, типа,
2: и
1: да,
2: организм сам на себя начинает наезжать, сам себя атакует. Блин, жесть. Так живешь.
1: Да.
2: Сам себя начинаешь атаковать.
1: Да. Предательство получается.
2: А что, значит,
1: в игре мафия за такое бы...
2: Какой вывод? Надо расслабиться.
1: Конечно.
2: Но все равно чекап, как говорят, раз в полгода в идеале, а так в год.
1: Да, это был не призыв к тому, что все там бухайте или все, там... Нет, такого, конечно, нет. Все равно, так или иначе, вы не знаете, как на вас это подействует. Будет у вас это ускорять старение, там, замедление и умирание, а может быть, вообще вам пофиг будет. Ну, вы не знаете просто, поэтому... Все в меру нормально, давайте так. Но не все. Алкоголь и курение плохо всегда.
2: Не, ну и если ты вегетарианец, только не надо знать меры. Надо всем, во-первых, самому
1: обязательно
2: придерживаться и вокруг себя распространять, и всем рассказывать.
1: Конечно.
2: Об этом. И гордиться.
1: Это,
2: и в соцсетях.
1: Это основное.
2: И если ты марафонец тоже. Надо обязательно.
1: Да, обязательно. И вот так вот фоткаться вот у огромного, где имена, и вот там вот твоя фамилия, и ты такой стоишь с медалькой с этой, за которую ты 10 тысяч рублей.
2: Если у тебя в подъезде не знают, что ты марафонец, то какой смысл вообще бегать тогда?
1: Ну, реально, вы хотя бы знаете хоть одного человека, который типа такой, я побегу марафон и ни разу ни одной фотки оттуда не выложил. Ни с медалью, ни с тем, как он бежит. Или вообще даже никому не сказал, что марафон пробежит. Типа просто потом постфактум сказал, да я месяц назад, кстати,
2: это
1: марафон чеканты бегал.
2: Нет, так никто не делает.
1: Так никто не бегает, конечно. А смысл какой?
2: Сейчас свысока посмотрели на людей, которые занимаются спортом.
1: Которые 42 километра бегут несколько часов, а мы тут такие сидим, жирные.
2: Да-да-да, заплываем. Я на фотках живот втягиваю, там изо всех сил.
1: 10 метров пробегаем и уже умираем, а они там...
2: Марафонцы, мы, конечно, на вас смотрим вот так вот с укором.
1: Конечно.

0: 12+. Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А, скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45 33 43.
9: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, значит, история получает продолжение. В этот раз попытаемся без упоминания компании. Просто чипсовая война продолжается, значит. А в чем она продолжается? Мы тут офигели. Оказывается, в пятницу. По-моему, это в пятницу было. Мы рассказали, что вначале, значит, одни производители чипсов нас порадовали, потом другие решили там сделать ход конем.
2: Прислали несколько коробок, упаковок,
1: да,
2: чипсов.
1: Переиграли там этих немножко, поддели там описанием. Ну и вот, и мы, значит, едим это все вот с Кириллом, рассказываем. Мы говорим, а могли бы уже, конечно, и нас бы напечатать.
2: Если прям любите, могли бы с нашими, типа, лицами сделать, да, пачки просто.
1: Да, и еще мы еще упомянули, а пить нам что? А попить-то нам, как бы, и чипсов-то, и попить-то хочется после чипсов. И тут, вы представляете, вот вторая компания уже, которая... Московский картофель. Ладно. Тут, ну, не получится уже не это, чтобы чуть-чуть хотя бы понятно было, а то, что завуалировано по-дурацки звучит. Ну и вот. И к вечеру этого дня они присылают коробку, где чипсы с нашими лицами. И еще в дополнение еще 4 банки колы положили, чтобы
2: попить. Спасибо большое.
1: Вообще, ну вы даете. Как так быстро? Мы утром пошутили, вечером коробка уже с чипсами с нашим лицом была у нас в студии вообще-то. Офигеть.
2: Я вспоминаю, вот шел я там где-нибудь, там вот 7 лет мне было, там мимо прилавка с чипсами, и мечтал там, когда, ну, когда гулял без мамы, например, да, что сейчас я могу, мог бы купить вот эти чипсы там, и не было денег. А теперь всего лишь 30 лет прошло,
1: да,
2: и у меня теперь почти целая коробка. Я могу их есть вообще бесконечно, а я их не ем.
1: Я попытался как-то понять, прикинуть примерно, сколько у меня пачек чипсов дома. Там что-то типа около 50. Но это прям надолго. Я, знаете, сейчас же еще лето, я стараюсь особо на ночь чипсы не жрать, типа пачку там могу, если раньше я ел стабильно пачку в день перед сном, то сейчас я там пару дней там разницу беру. Это мне прям надолго. Когда... Ну ты бы офигел, если бы ты зашел в магазин, и там вот пачка чипсов, и вот уже прям типа как прям коллаб какой-то, вот и чтобы наши там...
2: Я бы офигел, конечно.
1: Еще я вообще офигел.
2: Но я хочу отметить, я
1: вчера даже в магазин пешком пошел.
2: Вточил пачушку, да, половину пачушки, так в удовольствие, что-то захотелось прям сюда. Я хочу отметить, что наши...
1: В охоточку.
2: Да, в охоточку. Под сериальчик.
1: Да-да-да.
2: Я хочу отметить, что без вот этого лишнего пафоса наши производители чипсов делают такие реально крутые, да, чипсы. Просто когда ты там в детстве, вот если там русские чипсы берешь, да, какие-то, ну, они там что-то там, ну, маслянистые какие-то, что-то, а сейчас вообще
1: абсолютно
2: пушка.
1: Абсолютно. Типа, не то, что разницы никакой, даже вкуснее.
2: Да,
1: ну, типа,
2: да.
1: И они и стоят начали тоже сильно дороже, но, конечно, да, с детства было такое ощущение, что если наши чипсы, то это нет, лучше там возьмем там привозные. Но в целом нормально мы говорим не будем.
2: Убери!
1: Не будем. Будем бренд упоминать, но трансляция весь этот огромным, да, видно прям коробку.
2: Не, мы ничего не рекламируем, просто благодарим за,
1: да,
2: внимание и
1: большое,
2: за
1: спасибо.
2: Хорошее отношение.
1: Да.
2: Ну и за то, что чипсы теперь есть.
1: Нет, и хочется не выделять, и вот первые ребята, которые прислали, еще и Эви там тоже порадовали, и прислали целую грамоту там к узелакам. Это спасибо большое тоже, и вот и которые ребята, которые нас напечатали, тоже огромное спасибо вообще.
2: Ну а почему мы не выложим это в телегу? Потому что не выложим.
1: Потому что не выложим, но потому что...
2: Ну пока что не выложим.
1: Пока что не выложим.
2: Пока что не
1: вдруг
2: будет.
1: Что-нибудь с кем-то срастется, и мы... Ну, давайте что-нибудь срастим. Давайте так.
2: Ну, вот просто пачка вот чипсов. Вы представьте, там лицо обычно там Месси какого-нибудь, или Роналд, там, или Андрей Аршавин. А тут вот наши с Артемом.
1: Рамтранда.
2: Рамтрамбумба и второго.
1: Да там вообще офигеть. Ты что, у них продажи взлетят.

0: Раз.
1: Я пока просто любовался чипсами этими, не поставил песню никакую.
0: Чипсами надо не любоваться, а наслаждаться.
1: И мне такие чипсы теперь не хочется есть. У меня есть специальная этажерочка для разных артефактов дома всяких там.
0: Ну, где у тебя радиомания стоит?
1: Вот да, там, да, у меня там, да, радиомания. У меня, кстати, я нашел, у меня есть диплом участника радиомании.
0: Это что
1: это
0: значит?
1: 10, это сколько? В 2010 году, наверное.
0: Что, типа, ты подавался
1: просто? Мою программу, когда я в Липецке, у меня была диплом участника радиомании.
0: Это что
1: это
0: значит?
1: 10, это сколько? В 2010 году, наверное.
0: Что, типа, ты подавался
1: мою программу, когда я в Липецке, у меня была маленькая авторская программа. Такая,
0: как называлась?

0: Ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
3: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: Теле, самолеты и поезда. Туту, приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну,
4: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
8: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк».

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Включаем календарь и вносим запись. 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия». Третий всероссийский свадебный фестиваль. И не забываем заглянуть к нам на игру. Мы там свадебные конверты раздаем. Игра уже через час.
2: Перевожу на человеческий. Через час мы будем играть в свадебную игру. Будем разыгрывать там деньги вам. Да. Для вас можно выиграть до 9 тысяч рублей.
1: Лавандос.
2: Прикиньте, на руки. Кстати, реально. Вот про... Понятно, что мы за улучшение демографии. Но вот бывают всякие разные случаи. Такая новость с заголовком «Москвич раз развелся из-за 50-килограммовой свиньи». Дальше Артем должен пошутить, что жена наседала на хавчик.
1: Нет. Ну, так она как раз 50 кг весит.
2: Короче, им подарили, какая-то странная история, подарили мини-пига на свадьбу, на годовщину, mm-hmm. друзья, вот. Естественно, мини-пиг вырос в хряка.
1: Ну, обманули,
2: гигантского,
1: да.
2: Там все, там запах, женщине там на работе уже начали замечания делать. Вот, она, ну, типа, что-то там воняет.
1: От нее, прям даже от нее воняет.
2: Свинятиной воняет. Ну, да, есть проблемы с этим. Вот, и, а муж, прикинь, такой, типа, я так, ну, судя из новости.
1: Просто ушел.
2: Встал в позу и говорит, нет, типа, вот, свинью не отдам никуда, я не разведу. Я не развелись, потому что муж выбрал хрюшку.
1: Ну, выбрал быть счастливым, видимо, если вопрос встал о том, что надо выбирать. Каждый раз, блин, когда вот этот вопрос возникает, выбирай либо я, либо вот,
2: свинья.
1: Либо то, что вот тебе очень сильно нравится. Ну, так нельзя, конечно.
2: Либо амбиентная подсветка за 13 тысяч.
1: Да, мужика нельзя перед таким выбором ставить, потому что он выберет вас, но, как правило, потом еще будет вам это упрекать, потому что, ну... Нельзя такие выборы мужику. Выбирай либо я, либо что-то. Так, тема дня у нас в соцсетях. Пожалуйста, коллега, зачитайте, уважаемый Кирилл.
2: Ага. Привет, люди. Сегодня все серьезно, без всяких хихонек и хахонек, потому что на экзамене посмеемся. Будете потом говорить, ой, Артем Владимирович, а поставьте 3 хотя бы, ой, а Кирилл Игоревич, а когда на пересдачу? А все, поезд ушел, вы худший класс.
1: Ну да, такая.
2: Молодец.
1: Да.
2: Обсуждаем сегодня вот что. Сегодня Всемирный день развития. Какая у нас программа?
1: Ну да.
2: Ну, тогда как на соответствующих радиостанциях.
1: Да.
2: Итак, дорогие друзья, сегодня день развития сельских районов. Об этом хочется поговорить сегодня. Вы вообще какой вот столичный, не салат, житель или сельский? Может, вы приехали из села в столицу? Или хотя бы в детстве ездили в село какое-нибудь там к бабушке или бабушкиной подруге детства? Ну, короче, обсуждаем село.
1: Ну да.
2: Вспоминаем ваше детство в селе, когда или коров. Ходили на речку с моста прыгать, потом из развлечений, потому что из развлечений только это, и еще разглядывать там в деревянной кабинке, что там внизу. Ну, вы поняли. Ну, и все такое.
1: Сегодня
2: наш день села на новом
1: радио. Ну, сегодня такой сельский день, да.
2: Ну, смотрите, это всякие истории, как вы к бабушке в деревню, к дедушке ездили.
1: Ну, или, может, вы вообще оттуда переехали, вот почему я...
2: Переехали, да, и потом статус поставили, что вы из Москвы, конечно же, в первый же час пребывания в столице или в другом городе. Или, например, вы ходили в клуб, и там потом месились там с местными. Или вы сам местный, и вы месили приезжих.
1: Ну, это если они в ПГТ уже прям...
2: ПГТ.
1: Ну, в общем, тоже можно считать. Короче, да, давайте обсуждаем сегодня сельскую жизнь.
2: Может, вы пасли коров, там шарите, умеете доить, ну, добывать молоко из титьки.
1: Да. И тёлки у вас были только потому, что вы в деревне коров пасли, а потом переехали и нет тёлок вообще.
2: И у вас это был хлыст такой.
1: А потому что все тёлки у нас, понятно.
2: Короче...
1: Вот да, так,
2: давайте,
1: денежного пистолета.
2: Вспоминайте свои истории.
1: Почему вы прощелкали мимо и разглядывать в деревянной кабинке, что там внизу, ну вы поняли.
2: Я просто, это, видимо, ты свой какой-то опыт.
1: Почему?
2: Прописываешь. А в деревянной кабинке это что, в очко смотреть?
1: Да.
2: Ну, у тебя такой был детство.
1: В смысле, а что, нет? Ну, вот как ты приходишь, а там же типа яма, и там, и типа все видно.
2: Да, что там, там везде одно и то же.
1: Я понимаю примерно, но все равно же интересно. Нет?
2: Ты, честно говоря, что-то...
1: Подожди, как это нет?
2: Нет, особо там.
1: Как это нет? Подожди. То есть ты типа приходишь вот, даже, чтобы попроще было, не в сельский туалет, а вот давай даже вот в эту синюю кабинку, допустим, где-нибудь там, где-нибудь на фестивале, и вот ты не смотришь вниз туда.
2: Нет, я у меня по одному сценарию. Я беру футболку, натягиваю на нос,
1: да.
2: Захожу и смотрю в стену.
1: В стену прямо?
2: Опираюсь рукой, да,
1: прямо.
2: В синюю стену.
1: Туда
2: да.
1: Вниз не смотришь?
2: Нет.
3: Я боюсь, что там увижу бывшего.
1: Но там же всегда, как это одно и то же, там всегда разное вообще-то, абсолютно.
3: Ну ты спец.
1: Ты че? Там абсолютно всегда разное. А это, знаешь, еще это сейчас у всех там какие-то септики, еще что-то. Раньше-то септиков не было.
3: Очень сильно не было септиков.
1: Очень сильно. И ты приходишь просто, а там вот такая гора, типа, и ты такой...
3: А это дядя твой только что там побывал. Не, ну класс. Такие истории тоже понятны.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Ну-ка, давайте не будем все сводить к историям про толкан.
2: Нет, ладно? Про толкан интересно.
1: Ну, это всегда смешно, я понимаю. Ну, вы хоть образнообразите. Ну, ладно уж, тут вот отдыхали дикарями в палатках, там деревянный туалет. Пошла туда, смотрю в дырку, а там две мыши внизу жрут бумагу. Травма на всю жизнь.
2: Офигеть! Это прям как будто в игре в какой-то, реально. Слушайте, ну а что?
1: Это как волк яйца собирает, мыши бумагу жрут.
2: Да. Самое лучшее детство проходит в селе и в деревне у бабули. Потом вот эти сельские дискотеки по пятницам, шатание по дороге, лучшее беззаботное время. Но я, кстати, вот прям вот в такой деревне, вот в таком прям в селе, был один раз только, по-моему, в детстве, где вот, знаете, вот эти вот все ребята что-то приезжают, и они... Там в основном один и тот же контингент, но на лето появляется еще какой-нибудь чел там или два, которые там с ними тусуются. Ну, реально у них из развлечения было только ходить на речку, потом в сгоревшем доме они там все штаб оборудовали и класс. Бухать, и все. И типа, а я спрашиваю, а почему? Они говорят, а че?
1: А че еще?
2: А че еще? А им там лет по 13 было вообще.
1: Как комаров кормить там, да. не знаю, а по хозяйству, что-то по дому там.
2: Притом, это же интернета еще не было, то есть, ну, как такового, появлялись уже вот эти USB-модемы, куда ты там симку вставляешь, вот это вот, и более-менее как-то можно было там сидеть в интернете, а вот так вот, чтобы, конечно, не было. И, ну, скучновато мне было, по крайней мере.
1: Да не, нормально, у нас вообще у всех тогда не было телефонов, интернета, и, да и
2: я вообще не понимаю.
1: То же самое, что
2: я вообще не понимаю, делать. Как вы без интернета. Вот,
1: как мы без интернета?
2: Детство.
1: А ты не застал, что ли?
2: Да нет, я тоже застал, но я в каком вот году? Там ВК появился году в 2006-2007. Ну, все. То есть я еще в школе учился, а он уже начал появляться.
1: У меня нет, вот есть, я, кстати, застал. У меня не было деревни, я к другу ездил иногда. Я пас коров даже один
2: да?
1: раз. Да, у меня даже есть фотокарточка. Да,
2: как ты коров пасешь?
1: Как я пасу телочек.
2: Да.
1: Да.
2: Вот хоть посмотрим на фотку Кирилла с телочками.
1: Да. Вон они, смотрите, сейчас пришлю. Я вообще очень хорошо смотрелся, и мы с ними общий язык находили.
2: Да?
1: И ладили, да.
2: Говяжий язык.
1: Молодец! Хорошая!
2: Ага.
1: Что там, кище?
2: Да где фотка-то?
1: Сейчас.
2: Ты же...
1: Я себе сначала запостил.
2: Скидывай
1: сейчас,
2: тоже.
1: Сейчас, сейчас. Вот смотрите, какой я был худой. Это 25 килограммов назад. Приблизительно.
2: 25! Нет, ты если похудеешь так же сильно, вообще серьезно к тебе не получится относиться, потому что ты как Шегги из Скуби-Ду сразу там реально. Высокий, что-то худой. Сейчас ты типа высокий, ну, нормальный такой, типа, ну, серьезный тип. А вот смотришь твои молодые фотки, ты там вот такой вот, типа, как цифра один. Реально.
1: Потому что Насяра и дрищ. Так, бабушка нарезала газетку вместо туалетки. Это было, да. А почему так делали? И в городе, у меня бабушка в городе нарезала газетку вместо туалетки.
2: Бабушка, а что, выкидывать газету?
1: Во-первых, их было огромное количество. Во-вторых, в Советском Союзе с туалеткой-то были напряженки. В Москве-то, может, у вас тут ваши московские попы вытирались?
2: Не, вот, кстати, тоже непонятно, а как это вообще происходило? Потому что сейчас у нас там уже трехслойные, четырехслойные, и нет-нет-то все равно как бы это, как его...
1: Ну, так сказать, нет-нет, да и бывает.
2: Растер сильнее, чем надо. А газетка там же получается как вообще?
1: Газетка надо ее пошурудить, пошебуршить.
2: Да?
1: Вот так, чтобы она размягчилась. И потом всеми вот этими чернилами, вот этими юзанными.
2: Ой-ой-ой.
1: Ты
2: подожди,
1: по-святому святых.
2: А газетка, она же еще и нечистая. Ну, то есть...
1: Далеко вообще ни разу не чистая.
2: Ее там все трогали.
1: Я сначала дед читал. Жирными от скумбрии ручищами. Потом ты...
2: Ужас просто.
1: Не было интернетов ваших, туалетки не было все равно, зато совесть была.
2: Совесть, да, и доброта какая-то.
1: Люди были добрее, и красоте. Не то, что сейчас вы злые все. Белой этой восьмислойкой.
2: Да, в очереди стояли, даже не возбухали, просто стояли тихонечко. А сейчас ты второй в очереди и уже... Можно? Откройте вторую кассу.
1: Как вот же я искренне ненавижу людей в очереди, которые долго слишком продукты собирают. Как мне кажется, на одну тысячную миллисекунды человек задержался.
3: Я его ненавижу, но быстрее.
2: Ну вот я на ПВЗ таких ненавижу, которые там это начинают спички считать. Я реально не понимаю. Я видюху заказывал, которая там вещь, которая стоит дорого. И я просто взял ее и пошел.
1: Как это так?
2: А кто-то там... Спички считает. Так, у вас тут не 1000 спичек, а 996. Это что такое?
1: Ну, я не понял. Да, почему я должен... ничего не знаю.
2: Почему я должна...
1: Будем проверять, конечно.
0: утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Россия – страна любви. И сегодня ее сердце бьется в Национальном центре «Россия». Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» объединяет влюбленные пары со всей страны. Море нежности, традиции и церемония, которая останется в памяти на всю жизнь. Подробности на russia.ru. Реклама. От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
11: Новое – это вот это.

0: Ребята, здравствуйте, всем привет, 1+1, Кирилл Калинин, Рай Тран, на базе, на радио, суперхиты, суперпродвинки, на базе. Короче, смотрите, понедельник сегодня, что по новостям, значит, отгремел новое радио Open Air, почти 200 тысяч человек.
1: Увидели, да, то, что происходит на сцене. Очень хорошая была, хочу хорошего наговорить коллегам своим в первую очередь, хорошая была атмосфера за кулисами. Все артисты приезжали с большим удовольствием, с хорошим настроением. Это все, вот хочешь сказать людям, что это все бесплатно. Ну, то есть,
0: абсолютно.
1: Это абсолютно только
0: так,
1: для того, чтобы порадовать слушателей.
0: Так что у кого там недовольство какие-то есть, скажи спасибо вообще.
1: Это было бесплатно как со стороны нас, организаторов, по отношению к смотрителям, на все, что происходит. И артисты тоже безвозмездно выступали, находили там окошки в своих графиках.
0: Все бесплатные,
1: мы
0: и
1: так
0: артисты,
1: классно
0: и ведущие.
1: За эфиром
0: все.
1: Там, за сценой пообщались со всеми, с ребятами там из Паршута, и Сивилька такая была благодушная, такая веселая. Леха с ребенком пришел. Это? Потом что еще?
0: Сошествие с детьми, со всеми пришел.
1: Да, да, с женой, с детьми. Такой был семейный вайб. Короче, и ребята, коллеги Эви с Диком Диклером выступили. Очень здорово, хотя у Мишки не такой обширный опыт там выход на сцену, по крайней мере, в последнее время. Он большой молодец. Лапиков вот со Астаховым. Я наблюдал за их работой. Они очень классно смотрелись.
0: Что за Лапиков?
1: Дима Лапиков.
0: Не помню такого.
1: Вот. Короче, полный респект. И большое спасибо, конечно, всей команде, которая делала огромное количество людей на наш коллектив. Все там положили свое здоровье.
0: Что за Астахов?
1: Да это Макс Астахов, он... Не такой популярный, как ты.
0: А, это вот эти двое, которые на выходных работают. Что-то слышал про них, да. Что-то было. Точно, было такое.
1: Не получится обесценить.
0: Да
1: труд,
0: как?
1: Ребят.
0: Да чего бы я обесценивал? Я с Максом дружу вообще, и с Димой. Я с Димой Лапиковым, знаешь, уже сколько знаком вообще?
1: Сколько?
0: Я с ним знаком еще, мы ТикТоки вместе еще
1: да
0: вели.
1: Да вы что, еще
0: ты
1: в то что? Время?
0: Это было еще лет 5 назад или 6 вообще. Я еще на студии работал, мы уже вместе ТикТоки с ним вели. По сути, вместе поднимались потихонечку. Так что я еще тогда думал предложить пацана, чтобы... А потом его вот так заметили и позвали. Так что вообще-то...
1: Спасибо вам, что вы пришли, несмотря на прогнозы погоды так себе. Вот, в итоге мы победили природу вот в этот день. И дождь был, ну, если и был, то так себе, не очень сильно. А должны были там вливать, вообще вжаривать такие ливни, обещали нам. Но мы как-то вот этим теплом своих сердец так вот заставили дождь испариться. Пока.
0: Да.
1: Доставь любую уже.
0: Да просто. Я уже хотел. Я думал, ты еще что-то хорошее хочешь.
1: А что хорошее?
0: Давай еще хорошее.
1: Что? А, еще я заметил, что вот выходили там мои кумиры. Тяжело да. же смириться с тем, что ты становишься старше. Не хочется это говорить, но
0: твои стареешь. Кумиры, это он говорит, Шура, группа...
1: Да, Шура, я
0: абсолютно... Динамит.
1: Группа Динамит, вот, и там группа Игра Слов, например.
0: Да.
1: Мы летим-летим на банане, это же хит.
0: Крутые ребята.
1: А так как у нас молодежь самые там юные отвечают за ор около сцены, и это было очень слышно, как когда вышел там, не знаю, кто там, Саби, как ее зовут-то?
0: Саби, да.
1: Вот этот хит, как у нее?
0: Базовый минимум.
1: Базовый минимум, там все на ушах стояли. А когда вышел Шура... Все вели себя поскромнее.
0: На Шуру тоже. Вот было обидно немножко за Доминика Джокера. Потому что выходит, грубо говоря, я не знаю, там Баиндия, трек Шаде, там типа все порвались жестко. И выходит Доминик Джокер, вообще нетленочку, плачут небеса, исполняет. И там люди, ну, подпевают, но сильно меньше, чем на Шаде.
1: Было слышно, что есть разница в количестве децибел. Потому что те, кто любит Доминика Джокера, им уже сложно просто кричать, там
0: да.
1: что-то слишком там как-то себя ярко проявлять. Мы все это понимаем. Вот. Но я там за сценой орал, когда банан, летим на банане.
0: Так там. Ты что, я там песню вот эту «Лови динамики», что я читаю в микрофон.
1: Они же Калинин, Райт Раунд, так приятно.
0: Да. Восторженный стон многотысячного зала, где она только блистала. Теперь ее фигура на вершине пьедестала. Улыбка, что-то там, белоснежные зубы. Кусая себе губы, она целует тех, кто на вершине... Блин, как это я забыл. Победить в который раз Алину не вышло. Почтенный господин ей вручает медаль. высшей пробы «Золотая сталь», произведение искусства спортивного жанра. Ну, Бекки, перед вами грация с картины Леонардо, Рафаэля, Пикассо, Рубенса, неважно. Написать ее желал бы мастер каждый. Я, как художник совершенную, пишу картину. Для вас рисую Кабаеву Алину. Звезды загораются надолго в небе и переплетаются, как лента вместе. Маленькая тайна есть у каждого в сердце. Там она танцует за невидимой дверцей. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла в небе. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла в сердце. Там она танцует за невидимой дверцей. Для вас рисую Кабаеву Алину. Алину. Для вас рисую Алину. Сияние звезд далеких. Я все наизусть помню почему-то.
1: А еще, как же я переживал потом. Артем, мы говорили про шахматы, и он сказал слово «мат».
0: Да.
1: А я хотел смешно пошутить в каламбуристическом режиме. И облажался. Я хотел сказать, мат — это жена-отец.
0: Да.
1: А сказал, мат — это муж-отец. Как же мне потом было стыдно. Вы себе даже не представляете. Я уверен, что все забыли в ту же секунду. Я потом еще полвечера ходил.
0: А я вижу, он уже что-то мылом шею натирает. Я думаю, что случилось,
1: Кирилл? Артем уж в последний момент уж подошел, говорит, да это все ерунда.
0: Я говорю, да нормально.
1: Ну это же надо так было, я просто оговорился.
0: Вытащил человечка, по сути.
2: Мат, это муж-отец. В Национальном центре «Россия» стартует третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Самая масштабная свадьба в мире. Торжественная и трогательная церемония, шествие пар и море сюрпризов для влюбленных и гостей. 8 и 9 июля. Регистрация на russia.ru.
0: Тут надо было начало бы песни вырезать, наверное, но ладно.
3: You used to. Yeah.

0: с девушкой, которая у них в группе была, выступали. В тот раз они без нее приходили, а выступали они с ней. Я подумал, что они, может, как-то распались, но нет. Мы еще стояли там, это, обсуждали про то, какие они старые, там, и они такие, ну да, старые.
1: Не вот, старые, а опытные.
0: Опытные. И там вот второй, который MC, ну, у него MC Банан ник был, у него прям во время морщины росли, вот когда мы про старость разговаривали, он старел в этот момент.

0: музыкальной энциклопедии какой-то год напишите, пожалуйста, потому что мы обратили внимание, что на удивление и наше, в общем, и людей тех, которые выступал в этот момент тоже, я уверен, неожиданно жестко разорвали группу «Тестостерон». Они вышли, начали «Это не женщина, это беда», и там просто все там, и первые ряды, и задние, все жестко начали подпевать прям в унисон. Я не ожидал. Для меня вот это такое удивление было, потому что сильно зашло, конечно, «Твой взгляд, твой смех», который и так мне нужен, хотя это тоже песня 2010 года. Потом сильно зашла «Она вернется», когда Цой пел. Тоже песня из тех же примерно времен. И вот «Это не женщина, это беда» тоже залетела просто офигенно. Но при этом, опять же, Доминик Джокер почему-то вот не залетел. И вот по поводу «Игры слов» они тоже пели. Ну, видно было, что молодая аудитория не помнит. Хотя мне кажется, что это как будто из одного... Ну вот, пишут 2005 год. Но нет, это сильно, конечно, старше.
1: Есть это Валерий такой... Артем говорит, респектанул им за то, что их хорошо приняли, группу «Тестостерон». Да. Вот, а Валерий говорит, конечно, потому что мы крутые, а вы говорите, что мы говно.
0: Да.
1: Что-то такой диалог
0: состоялся. А я что-то сказал тогда, и не только мы так говорим вообще-то. Но нормально, ребята, на приколе.
1: Нет, мы шутим.
0: И еще вот тоже с группой Fast Family пообщались за сценой. Ну, мы уже, конечно, тоже подружились уже. И я говорю, а вот вы сегодня, я буду твоей малышкой, будете петь с нормальными куплетами, как мы помним, или вот с теми, которые вы пели, когда к нам приходили, с другими. Они говорят, ну вот с теми. Я говорю, то есть там 200 тысяч человек, и вы их хотите расстроить сейчас только, потому что... Ну, и каждый раз, когда они начинают какие-то другие куплеты свои, там вообще никто же... Ну, мы запомнили ее, как там было.
1: Да, мы
0: вот
1: запомнили.
0: Вот эта речка, вот это вот переплыть вброд, вот это вот, которое там было. 23.45 и Five Star Family. А они же теперь без 23.45 поют свои куплеты, которые они потом, видимо, переписали на эту песню. И там вообще другие куплеты. Ну вот смотри, ты помнишь это вот?
1: Как нет, они... я не помню, прости.
0: Нет, а оригинал 23.45.
1: Не помню, никогда
0: смотри,
1: не слышал.
0: Смотри, Five Star Family.
1: Я подумал, что 23.45 это ментальный возраст ведущих 1+1.
0: Видишь, оно, да. Оно даже предлагает с 23.45, а мне надо просто Five Star Family. Он говорит, нет такой песни. Five Star Family, вот смотри, давай попробуем найти с их куплетами только. Я буду. Вот, смотри. Это вроде без 23.45. Да что мне он предлагает? Зачем альбом послушать? Почему-то тут вообще Юлианна Караулова на аватарке. Где Лоя?
1: Она отскакивала в то время.
0: Да?
1: Ненадолго, да, отходила.
0: Вот, смотри, это вроде бы без...
1: Ага, сразу видно. Начало другое, да. А вокал чей?
0: Наверное, Караулова. Но в клипе жилое.
1: Жилое.
0: Да.
1: Это в Юлианна сразу.
0: Да?

0: Так, блин, я новости хотел какие-то, но
1: да
0: уже
1: хрен
0: не успеем.
1: Бы с ними, да, давай.
0: Ну и тогда мы уходим на паузу, а после паузы мы будем играть в нашу игру крутую и разыгрывать деньги.
1: Да, подгребайте потихонечку, это... телефоны поближе держите. Ну, вы их знаете, 84952321632. Но сейчас рано звонить, сейчас не надо, не тратьте время, чуть попозже.
0: Уже можете потихонечку, вот как услышите, что реклама кончается.
1: Так, на пол Федора вы можете звонить, но не прям сильно.
0: И там деньги, 9000 можно выиграть, это из максимального, если вы на 3 вопроса правильно ответите, типа за каждый по 3000. Вот.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: свадебный конверт. Дарить не надо, забирать можно. В Национальном центре «Россия» стартует третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Самая масштабная свадьба в мире. Торжественная и трогательная церемония, шествие пар и море сюрпризов для влюбленных и гостей. 8 и 9 июля. Регистрация на russia.ru.
1: Сегодня решили сплести две судьбы, наши слушатели и новое радио. Звоните 8495-232-1632 и выигрывайте денежные призы. 8 и 9 июля в Национальном центре «Россия» состоится третий всероссийский свадебный фестиваль, на котором 150 пар со всей страны свяжут свои судьбы. И сегодня мы поговорим об интересных свадебных традициях. Дозванивайтесь, пожалуйста.
2: 8495-232-1632.
1: Я телефон не включил.
2: Прямо сейчас. Ничего страшного. У нас денежные призы, которые вы можете потратить, ну, не знаю, да. на все, что угодно.
1: А расскажи про... Вот мы на новое радио.
2: На движе в Лужниках. Ребята, участники этого события выходили на сцену. Mm-hmm. Вот, и вы там в определенный момент слушатели, зрители начали кричать «Горько!», и это не по сценарию. Ребята начали мило немножко целоваться.
1: Я говорю, хорошо, что вы начали кричать «Горько!», когда эти ребята еще на сцене были, потому что там так убедительно было.
2: Что мы с Артемом там? Ну, да и не будем об этом даже.
1: Не будем, да. У нас есть дозвонившийся. Алло, привет! Как тебя зовут?
2: И откуда ты? Скажи, пожалуйста. Алло.
3: Привет, Москва.
2: Ой, громкая связь. У всех в тачках в Москве есть.
1: Выключай, пожалуйста.
2: Вырубай. Говори свое имя.
1: Привет.
2: Как тебя назвали родители?
1: О, здорово. Как зовут?
3: Назвали Максим.
1: Максим, из какого ты города?
2: Максим, как певицу. Откуда ты? Да? Он же из Москвы вроде.
3: Я из Москвы.
1: А, из Москвы. Из Москвы.
3: Да, только я, извини, Кирилл, не за «Спартак» болею.
1: Не за «Спартак». Все, тогда...
2: Что ты с минусов начал сразу со своих?
1: Ну тогда, понятно, потому что за «Зенит» болеет человечек.
2: Итак,
1: ему.
2: Максим из Москвы. Да. Смотри, у нас есть вопросы разные, да. А ты давай-ка на них ответь. Вот такая логика.
1: Да, итак, вопросы надо отвечать.
2: Перед свадьбой, внимательно, Максим, перед свадьбой жених и невеста часто запускают в небо голубей. Что именно символизирует этот жест? Прощание с холостой жизнью? Или создание новой семьи?
1: Максим?
3: Сложно.
1: Надо подумать.
2: Если бы ты болел за правильный клуб, я бы тебе, может, и подсказал, а сейчас уже все. Ну, прощание с холостой жизнью или создание новой семьи и верность?
3: Создание новой семьи.
2: Ну, конечно. Все понятно. Конечно. Давай, Артем, второй вопрос.
1: Второй вопрос. В России обручальное кольцо носят на безымянном пальце правой руки. С чем это связано? Считается, что от этого пальца вена идет прямо к сердцу, либо на других пальцах кольцо будет мешать работать.
2: На заводе.
1: Да.
3: Ну, думаю, первый вариант все-таки.
1: Первый вариант. Максим, ты вообще отлично пока идешь. У тебя уже 6 тысяч рублей.
2: А что они тогда? Вот у нас на правой руке, а они там все в других странах на левой носят. Зачем-то у них все неправильно. У них тогда получается.
1: Неправильно, да.
2: Вообще у них все не так.
1: У них все не так, неправильно. Да,
3: они такие.
2: Да они вообще не шарят, конечно. Да. И третий вопрос. Где? Какую кашу традиционно подавали на русской свадьбе как символ плодородия и богатства? Такие тут варианты, конечно.
1: Да.
2: Первый вариант. Овсяную с комочками.
1: Да, надо было написать первый. Кутью.
2: Отстойную, да. Ложовую, голимую кашу с комочками.
1: Перловку из консервной банки.
2: Или пшеную кашу. Да, часто с медом.
1: Да.
2: Какую? Давай еще раз, ты, наверное, не понял, как...
1: Кашу из помоев!
2: Овсяную, которую собакой жрать отказывается,
1: значит! Пилотку, которая пивает так на масле вонючим, чтоб рыбам кидать!
2: Или пшеную
1: с медом
2: кашу. Какую ели? Да, пожалуйста.
3: Сложно.
1: Сложно, подумай.
3: Ну, давайте я рискну.
2: Давай.
3: И все-таки выберу второй вариант, наверное.
2: Каким образом у тебя это получилось? Брат, действительно.
1: Ну ты же смотри, ты бы мог чисто по рофлу выбрать бы первый вариант. Ну, ответ бы это тебе 3000 стоил. Ну, неужели эта шутка бы не стоила 3000?
2: Да, ну ладно. Да мы бы ему дали 3000.
1: Да мы бы дали,
2: за
1: конечно, просто.
2: Мы тебя поздравляем.
3: Шутки шутками. У меня вчера годовщина была.
2: Да
3: и
2: ты что?
3: Подарок же не купить, я все не подарил.
2: Сколько вы вместе прожили с женой?
3: Первый год совместной жизни был. Подарок же не купить, я все не подарил.
2: Сколько вы вместе прожили с женой?
3: Первый год совместной жизни был.
1: Первый год, у вас первая годовщина, и ты уже не подарил.

0: переведем тебе на банк.
1: Да.
2: Россия – страна любви. И сегодня ее сердце бьется в Национальном центре «Россия». Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» объединяет влюбленные пары со всей страны. Море нежности, традиция и церемония, которая останется в памяти на всю жизнь. Подробности на russia.ru. Свадебный конверт на новом радио.

0: реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия

«Соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+. Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
5: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
6: Я решил вас в пучину грусти окунуть. А потому что, а чё радуетесь-то? Нет, ну, много поводов радоваться, но и погрустить тоже надо уметь. Главное, под что?

0: Кирилл, я тут решил спродюсировать, песенку, даже две песенки. Смотри, я все-таки считаю, что в грустных песнях важнее всего не текст, а музыка, конечно. Текст, потому что там второстепенным планом идет. И мы сейчас с тобой это докажем. Смотри, я выбрал веселую инструментальную композицию и текст из двух песен, которые, если я включу по отдельности, вы тут все разрыдаетесь просто. Вы тут все переревётесь. Как правило, это бывает. Смотри, вот две песни. Во-первых, «Городок».
1: Жесть.
0: Во-вторых, песня «Мамонтёнка» про маму.
1: Ну, ты выбрал, конечно.
0: Вы тут переревётесь все. Но при этом я выбрал смешной инструментал. И тебе сейчас... Там еще смешнее.
2: Короче, компенсируем, да, музыкой текст печальный.
0: И тебе нужно сейчас попробовать под эту смешную композицию спеть грустный вот этот вот текст, и вы убедитесь, что на самом деле там вообще это... ничего грустного-то и нет.
2: Лезем своими грязными лапами в песню «Городок», да, сейчас, и песню «Мамонтенка». Ну,
0: что, если сейчас песню «Мамонтенка» в этом...
2: Ну, давай.
0: Ты готов?
2: Ну, давай.
0: Потому что инструментал идет минуту всего, тебе надо успеть.
2: А, и «Мамонтенка», и «Городок»?
0: Нет, я второй раз включу.
2: Давай, хорошо.
0: Смотри, ты готов?
2: Да к такому невозможно быть готовым, поэтому вперед.
0: «Городок». «Городок» вот под эту песню.
2: Вступать сразу? Это интро.

0: раз, еще раз.
1: Господи, простите, пожалуйста, за это.
0: Ты готов?
1: Я сам люблю эту песню. Давай, поехали.
0: Два, три.
1: А как хочется вернуться, как хочется ворваться. Хочется ворваться в городок, на нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо. Просто и знакомо на денек, где без спроса входят гости, где ни зависть, ни злость, где гордение справляется на миг и провожает. Время, время, не хватило текста. Время, время, кружат снеги, разъехались соседи. Кто куда, и когда дома спасти.
0: Давай припев.
1: Как хочется вернуться, хочется ворваться. Как хочется вернуться, как хочется ворваться. Как хочется вернуться, как хочется ворваться. В городок, на нашу улицу, в три дома, где все просто и знакомо.
2: Тут Олег вошел, сбил меня.
0: Я все просто и знакомо на денек.
1: Простите, пожалуйста. Это
0: видите, она вообще не грустная.
1: Замечательный композитор, отец Анжелики Варум, Юрий Варум написал. Это простите, ради бога.
0: Давай песню «Мамонтенка».
1: Не кощунство, просто попытались развеселить всех. Сейчас, подожди, песня «Мама».
0: Песня «Мама». Это просто и знакомо на денек.
1: На денек.
0: Я же говорю, она вообще не грустная.
1: Я не отмоюсь вообще.
0: Она веселая, она вообще не грустная.
1: Представляешь, меня вот так вот этот апостол Петр встречает, но... говорит, добрый, ну, через много-много лет,
0: ну, конечно,
1: говорит, здрасте,
0: проходи, да.
1: Секунду,
0: да.
1: Назад на ресепшн, под... это что такое? И говорит, вон туда, где песни Мота в целую вечность играют, спускаемся вниз.
0: Смотри, вот
1: на
0: это,
1: горящем эскалаторе.
0: Это сейчас не так быстро надо, ее просто, ну просто как пойдет.
1: Давай.
0: Готов? На счет три.
1: Сразу?
0: Ну да.
1: Я даже не знаю, какая это мелодия, как там петь.
0: Ну такая же, типа, там как-нибудь по синему морю, к зеленому.
1: Ну тоже очень быстро.
0: Плыву я на белом своем корабле.
1: Давай, давай.
0: Раз, два, три.
1: По синему морю, к зеленой земле, плыву я на белом своем корабле. На белом своем корабле, на белом своем корабле. Меня не пугает ни волны, ни ветер. Плыву я к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер, к единственной маме на свете. Скорей до земли я добраться хочу. Я здесь и приехал, я и закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Пусть мама меня...

0: вообще, конечно.
1: Ну вот видите, ну, и вот сразу как по-другому все.
0: Да.
1: И сразу на хэппи-энд надежда
0: вообще
1: какая-то.
0: Абсолютно.
1: Понятно, что, он мамонтенок найдет мамульчику свою.
0: 100% найдется, 100%. Так, давайте.
1: А, кстати, а там говорят, что мы не замечали в детстве, но в итоге мамонтенка-то приютила, обогрела слониха.
0: Да.
1: То есть он маму-то свою не нашел.
0: Не нашел.
1: Мама бесследно пропала.
0: Подожди, а мамонтиха, она не слониха?
1: Ну, понятно, что они родственники, но это понятно, что не его мама.
0: Там видишь, в чем дело, такая загвоздка, что так или иначе, если у тебя мама мамонт, она, скорее всего, пропала.
1: А папа папонт.
0: Папонт, да. Там просто там все мамонты пропали, вот в чем дело. Поэтому им пришлось как-то выкручиваться.
1: А еще шокирующий факт, что мамонты были, когда были уже пирамиды египетские. Вот это охренеть, да, мозгам вообще.
0: Так там вообще, там, короче, получается...
1: Так не бывает на свете, что были потерянные дети.
0: Там, короче, мама...
1: Песня веселого соцработника.
0: А почему у него мама мамонт? Потому что ей написали, сказали, переведите деньги в безопасный счет. Она перевела. Потом ей стало стыдно возвращаться в семью, она пропала. Ну, просто переехала в Мексику. Отрастила усы, переехала в Мексику, теперь ее звали Горацио, и она там жила. А мамонтенок, он там уже как бы воспитывался с мамой слонихой.
1: Вот это ты растусовал, конечно.
0: Ну так я попытался просто...
1: Смотрите, значит, мама мамонт, папа папонт,
0: да,
1: дядя дядянт,
0: да,
1: бабка бабкант.
0: Бабонт.
1: Дед Бабонт. Извините, хорошо, бабонт, что ты поправил, да. Дед... Олег, как дед?
0: Дидонт.
1: Дед...
0: Мне тоже последний.
1: Можно? Только не слушайте, ребят, не слушайте. Типа, какой антоним... Извините, пожалуйста, извините. Это не моя шутка. Какой антоним, к слову, пердит?
0: Не знаю.
1: Пердидонт.
0: А теперь извините, я запущу...
1: Извините, пожалуйста, простите. Да. Я где-то шутку у плохих ребят слышал. Угу.
0: Потому что вот сейчас знаешь что...
1: Пердонт.
2: Россия – страна любви. И сегодня ее сердце бьется в Национальном центре «Россия». Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» объединяет влюбленные пары со всей страны. Море нежности, традиция и церемония, которая останется в памяти на всю жизнь. Подробности на russia.ru.
3: Прогноз погоды на новом радио.
4: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
5: Реклама.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах Оптик-центр.
7: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
12: Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм, 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра, 15 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
13: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
14: 20-66-66. Новое.
15: Новое. Uno, dos, tres, cuatro.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Мы сегодня целый день обсуждаем...
3: Да кто все время заходит в студию? Там, да что, реально, кто-то заглядывает что? И боится. Что? Заходите.
2: Что надо вам? Мы работаем.
3: Кто? Куда? Я сейчас выйду, вообще сейчас все.
2: Тут это, как его... Да, раздай там всем. А что они свое, блин, лицо сюда суют? Короче, мы тут целый день обсуждаем, как
3: лицо.
2: Прошел наш новое радио Open Air, 180 тысяч человек. Но все так или иначе танцевали и были как-то френдли. И вот, ну вы не умеете ходить на концерты. Вот тут новость, пожалуйста. На концерте певицы Света в Казани фанатки устроили массовую драку прямо во время пожеланий добра и позитива.
3: Я видел это.
2: У одной из девушек вырвали вообще клочок волос. Вот, вот концерты.
4: Да. Я видел этот видос, там певец Света вот эту классическую телегу артистов проталкивает. Ага. Этот, там добро, счастье. И пусть в вашей жизни счастье, добро, счастье в вашей жизни.
2: Да, да,
4: пусть.
2: Да, да, да.
4: И там одна как девчонка другую толкнула, там не знаю, в чем уж сыр-бор был. Ага. Вот. И там подруги этой девчонки припряглись. И та их разметала всех.
2: Боже.
4: И там вообще они сразу за волосы дерутся. Это бой без правил. Жесть.
2: Ну да.
4: Надеюсь, там обошлось.
2: Мужиков
4: без...
2: хотя бы там какие-то есть.
4: Просто это... достал нож, да и все.
2: Короче, не деритесь, да. Даже не на концертах не надо. Даже на концерте певица Светы.
4: А если подрались, то потом мизинчиками.
2: Мириться,
4: вот так
2: пункт, да,
4: сделал,
2: надо,
4: мирись, мирись, больше не делись. Mm-hmm. А если будешь драться, то я напишу маляву,
2: и
4: ты
2: напишу,
4: уедешь,
2: да,
4: на кичу лет на 8.
2: И будешь меня вообще спонсировать лет 10 mm-hmm. ближайшее. Я
4: подумай,
2: даже работать
4: think
2: не смогу.
4: It, как бы.
2: Будешь платить мне все свои деньги, половину зарплаты. Так, короче, я сейчас пока это...
4: Это полная версия этой поговорки,
2: ну, да,
4: просто там,
2: да,
4: только
2: так
4: начало.
2: Так что надо мириться.
4: Помню.
2: Кстати говоря, по поводу мириться, вот я даже вчера вот игру «Мафия» допрошел, это четвертая уже «Мафия», по сути, допрошел, и там так или иначе, два босса «Мафии», они все равно пытаются договориться, чтобы не пролилась лишняя, даже два босса «Мафии», они идут и договариваются, так что, а вот и вы договариваетесь тогда тоже, не деритесь.
4: Все.
2: Так, еще, я сейчас пока выбирал какие-то грустные песни для того, чтобы Кирилл это смешно спел под музыку из Бенни Хилла. Я пытался вспомнить самые грустные песни, которые только можно представить. И нарвался, вспомнил я эту песню, она у меня откуда-то всплыла в голове. Вы про нее, скорее всего, и знать не знаете. Но я ее помню, она еще на «Битве за респект» была в 2000, по-моему, 2008 году. Это Саша СТ. У него есть песня про маму. И вы, наверное, такого Сашу СТ вообще не знаете, потому что Саша СТ это «Я люблю свою жену».
4: Он, кстати, разорвал, говорят, была реакция очень хорошая,
2: да,
4: на
2: нормально.
4: Эту песню.
2: И потом вот это «Ты носишь луи-луи-луи-луи», но у него есть песня, под которую вы там сейчас все тоже прорыдаетесь вообще. СТ «Мама» называется. Это когда он рэп еще читал.
4: Давай,
2: ну, когда
4: давай.
2: Саша СТ рэпером был. А вы прям, вы можете послушать. Потому что я считаю, что она не меньше грустная, чем песня «Мамонтенка». Ну, там просто мать потерялась в песне «Мамонтенка», и ребенок 11. Тут такого нет, но песня все равно грустная.
4: Пожалуйста.
2: Так, сейчас будем слушать.
5: В Национальном центре «Россия» стартует третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Самая масштабная свадьба в мире. Торжественные и трогательные церемонии. Шествие пар и море сюрпризов для влюбленных и гостей. 8 и 9 июля. Регистрация на russia.ru.
2: Сейчас вы офигеете, вы такого СТ ни разу не слышали. А вот он был такой. Знаешь, что тут на припеве? Сацура. Помнишь? Сацур Макс Лоренс.
4: Серега.
2: Да.

0: что вы?
1: Замечательная песня.
0: Как дела у вас? Да, вот Саша СТ, ну, делал же нормально песни 20 лет назад.
1: Ну, ладно, что тут уж хоть не надо уж.
0: Чего?
1: Это исповедь некая.
0: Да я знаю, да.
1: Ну, ладно. А что с какие-то там сложности, да, я так понимаю?
0: Не знаю. Не знаю. Новое
2: на новом. Привет, это Мэри Гу. Слушайте наш Сандра новый трек «Тайна» на новом радио.

0: мокрого снега. Булановой. Ну, это видишь, кому что ближе. Там человек про маму поет, это Буланова про расставание в основном со второй половинкой.
1: Кто застал падение Берлинской стены, тем как бы Буланова ближе. И мне, в частности.
0: Есть о чем попереживать. О молодости, которая была 40 лет назад.
1: Вот просто у Булановой была такая фишка. Я прям помню, я когда был маленький, прям сильно, вот мама слушала это все. Это был ее стиль. И там реально все песни, одна к одной, построены на тоске. Да. Тоске по ребенку, по своему, там, ага. по что-то, спи, сыночек маленький, спи, ага. мой сын. И так 6 минут да. просто концентрированной печали. И девчонки все равно это слушали.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, тогда особо-то не, ну, слушали, что давали мы.
1: А потом следующая не... песня, это что, да это стук по крыше, да? это что, да никому не слышно.
0: Я не обесцениваю песни, я к тому, что они были хорошие для своего времени. Может быть, и какие-то и сейчас даже остались, какие-то пережили время. Но в целом, я это уже много раз говорил, что тогда в основном слушали, что давали. Те, кто пытался хотя бы чуть-чуть поднапрячься, искал там какие-то кассеты, эти музыка на костях, что называлось, и так далее, они слушали. И Deep Purple, и рэп слушали, и все что угодно. А те, кто никаких усилий не прилагали для того, чтобы слушать музыку, они слушали, что вот включали, то и слушали.
1: Ну и так просто было, и не осуждаем.
0: И не осуждаем.
1: Дай бог.
0: Вот.
1: Но чувствуется осуждение.
0: Чувствуется, да.
1: В словах Артема.
0: Ну, это, конечно, потому что...
1: Плюс еще в какую-то компанию попал. Это же от друзей к тебе приходили. Сильно, те или иные да. носители, там, кассеты, вот эти попейны еще я застал. Да.
0: Вам что мешало в компанию рэперов просто попасть? И
1: да, что вы тупили-то?
0: Вы что, можно же было выбирать, с кем тусить? Или... Вы такие тусуетесь, вы приходите, а там они слушают это...
1: Вот у меня не было, вот вокруг меня вообще ноль рэперов было, потому что, вот смотри, если ты рэпер, ты же получал в жбан, правильно? Если ты одевался как рэпер.
0: Да, ты и так получал.
1: И вот когда я рос, ты автоматически получал в жбан.
0: Да.
1: И как бы не хотелось еще и дважды автоматически получить в жбан, если ты в широких каких-то штанах.
0: Нет, так хотя бы ты хотя бы понимал, за что, а так не понимал.
1: А так обидно, за что.
0: Так просто не за что получалось, а так хотя бы за что-то. Нет, ну конечно. И когда старые рэперы, какие-то олдскульщики приходят, мы с ними обсуждаем. Били, конечно.
1: Типа, то ты просто так отхватил, а то за идею. Тут хотя бы не так обидно.
0: За свои какие-то взгляды, как будто бы. Ты думаешь, ну вот меня берцами по земле стелят, но хотя бы за что-то, а не просто так. И все. Так, по новостям пробежимся. Новости сегодня не прочитали. Такая новость, значит, смотрите. У кошек должно быть ровно 24 усика, по 12 с каждой стороны. И причем нужно регулярно считать усы у котов, чтобы следить за их здоровьем, говорят ветеринары. Отклонение от нормы может быть признаком серьезных заболеваний, включая там, ну я не буду их сейчас перечислять, но там всяких миллион разных. У котов же усы, это же вообще какие-то локаторы. И типа вот, посчитайте сегодня, подойдите к своему коту, посчитайте по 12 с каждой стороны. Если нет, быстро к ветеринару говорить, у меня у котов меньше усов. И они скажут, и чего? А вы такие, ну вот, по радио сказали, и все. Такая новость, значит, смотрите. Значит, выпустили стартап, который позволяет выращивать растения вообще без почвы. Просто в воздухе. И это реально так и выглядит. Они просто кладут, получается, дерево. Корни просто в воздухе вот так вот висят. Ничего, ни земли нету. И подается, значит, тонкий туман из воды и питательных веществ. Благодаря этому растение равномерно получает питание. А процесс роста корней можно наблюдать через прозрачный корпус. Цена горшка будущего $100 всего. Прикиньте, реально, вот ты так просто типа... Просто у тебя растение, просто корни, на него пшикается что-то там, и оно растет. Нет, не надо земли. Это же что значит? Это значит, что теперь можно будет выращивать какие-то бахчевые... Бахчевые выращивать без земли.
1: Не бахчевые, а бахштовые.
0: Бахштовые. Такая, значит... Такая новость. Просмотр ужастиков в лесу — новый летний тренд. Значит, что нужно? Собирайте компанию друзей, когда стемнеет, включайте хоррор прямо в лесу. Говорят, что даже самый слабенький ужастик в такой атмосфере ощущается гораздо страшнее. Ну, прикинь, просто темнющий лес, вокруг никого, и ты смотришь какой-то фильм ужасов. Да там с ума можно сойти. Я, причем, никаких фильмов ужасов не боюсь, потому что, ну, это что, это сказки. Но вот в такой ситуации я бы подоиспугался.
1: А ужастик — это, ну, ребенок ужа и ужихи.
0: Да.
1: Такая милая шутка.
0: И ушастик.
1: Ушастик — это ребенок уша и ушихи.
0: Понял. Так, идем дальше. Чемпионат мира по футболу сейчас проходит. Что-то все люди с ума сходят. Не по именным матчам, а просто в целом. Я обратил внимание, там какие-то видео были, как Мбаппе, что-то вот футболисты Уругвая.
1: Там такая движуха, значит, играли Франция и Уругвай, а уругвайцы, у них какой-то, не знаю, то ли обида на французов, то ли вообще на всех, то ли у них так принято в Уругвае играть в футбол. Ага. Ну, то есть они просто мочили французов, и там есть нарезка с Мбаппе, когда ему просто там что-то толкают, пихают, да, просто да, да, там, где не надо. И мне понравилась реакция Мбаппе.
0: Он просто ходил, улыбался.
1: Он улыбался. Это вот, это я бы так не смог никогда в жизни. Там, я даже это признак прочитал... самодостаточности максимально.
0: Я даже прочитал, что Ибрагимович прокомментировал этот матч, сказал, я бы 4 красные карточки получил.
1: Если бы там был Ибрагимович, это был бы, конечно, номер, потому что там бы...
0: Да, а он нет, типа резкий, да?
1: Ну, он, ты че, он против несправедливости там, он да? тоже мог жестко ответить. Да,
0: а как
1: да,
0: футболист, он крутой?
1: Да, легенда, да? конечно, один из самых сильных футболистов в истории.
0: Такая новость еще касающаяся футбола, ну, дурка какая-то, реально, футбольные, да, футбольные фанаты, конечно, я вообще не знаю, что, зачем это так делать. Мексиканцы устроили психологическую атаку футболистам сборной Англии перед матчем чемпионата мира. Короче, англичане заранее предполагали, что будет происходить что-то, и поэтому они забронировали вообще 14 разных отелей в надежде, что их не найдут, но трюк не удался. Мексиканские болельщики, фанаты футбольные вычислили локацию отеля и мешали спать. Они всю ночь под окнами отеля барабанили, орали песни и пускали фейерверки, чтобы англичане не могли выспаться. Ну вот, такая вот история, пожалуйста. А в итоге они как выиграли? Мексика выиграла или... Что-то они же вроде уже играли. 6 июля. Написали еще ранее, стало известно, что англичанам официально разрешили принять Виагру перед матчем с Мексикой. Чтобы, короче, там какая история. Стадион, на котором они играли, он на высоте 2000 метров над уровнем моря. Соответственно, там перепады давления и все вот это. Вот если ты не подготовленный чел, тебе будет, ну, физически сложно там играть. Им сказали, можете выпить, короче, Виагру все, чтобы кровь там разгонялась, лучше качало сердце, типа. И они там все, наверное, бегали вот...
1: С чем? Ну, давай.
0: Ну, вот смотри.
1: Начал... Спич про Виагру, заканчивай предложение.
0: Смотри, вот машина, она где стоит?
1: В гараже.
0: Нет.
1: На парковке.
0: Другое слово.
1: Где стоит машина?
0: Да. На стоянка.
1: Это... Да, все окей.
0: Все понял теперь, с чем там футболисты бегали, наверное. Так в итоге они выиграли или нет? Помогло... Бегали на трех ногах. Или они проиграла Мексика все равно. Ну вот, видите, так что и не помогло. Короче, ребята, давайте, если вот вы футбольные как-то сильно фанаты, да, ну, что вы, зачем это? Зачем так? Ну, футбол, это же спорт, должно же быть все по-честному. Что-то эти там бьют Мбаппе, эти тут мешают футболистам спать. А как же дух? Как же фэрплей? Как же, чтобы честно оно все было? Грустно, грустно.
1: Каспийский грустно. Да. Давай, ставь трек.
0: А я уже расстроился. Расстроили меня. Ладно тогда. Реклама.
2: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
10: Новое «Это

0: Новое радио.
1: Да, конечно, под эту песню на движе нового радио вообще перемурашился весь. Я стоял, думал, блин, какой крутой лирик вообще.

0: Совсем вспомнил. Во-первых, мы сегодня, оказывается, вообще в тему дня даже звонки не принимали.
1: Это
0: поэтому
1: хреново, да.
0: 8495-232-1632, звоните. Мы сегодня обсуждаем село. Может быть, вы из села или в детстве все детство провели в селе. Звоните, рассказывайте, что там делали. Во-вторых, я вспомнил совсем. Мы все анонсировали секретного гостя, который будет на опен-эйре. Совсем забыл сказать, секретный гость был Кендрик Ламар. Вот.
1: Да, зря вас не было,
0: да,
1: ребят.
0: Так что надо было приходить.
1: Кендрик вообще продемонстрировал свой Ламар.
0: Мы чуть с ума не сошли, когда Кендрика звали.
1: Вообще.
0: Кендрик продемонстрировал.
1: Когда человек, увидели Кендрика, вообще чуть крышу не снесло.
0: Человек, пулитцеровский лауреат и Кирилл. Кендрик продемонстрировал свой Ламар.
1: А потому что я из села.
0: Это единственный музыкант не из классической и джазовой музыки, вообще в целом из всей, но не из классической и не из джазовой, который получил пулитцеровскую награду. Ни рокера, ни рэпера, никто больше никогда не получал. Кендрик продемонстрировал свой Ламар.
1: Для меня мерилом глубины таланта и успеха является наличие в песне строчки типа «Космос — это синяки».
0: Или утекает или... пиво из него.
1: Или утекает пиво из него, да. Ага. Или там «Август — это ты», например.
0: А эти Петрарки, что внутри? Петрарки.
1: Как там было? Петрарки, что внутри?
0: Эти петарды, что внутри?
1: Петарки. Это петарды, что внутри?
0: А эта песня, кстати,
1: на досмотре,
0: играла. Эта песня 30 минут назад играла, эти Петрарки, что внутри. Так, обсуждаем село, давайте обсуждать село. Выйду на улицу, гляну на село. Как там было?
1: Девки гуляют. И мне да. Очень замечательно себя чувствую.
0: Алло, привет.
1: Как тебя зовут и откуда ты, скажи?
2: Здравствуйте.
0: Оренбурга. А в селе? Был в селе?
2: Сидеть, тут село целое Оренбург.
0: Да ладно уж, ну что ты там не надо, что придумываешь.
1: А может, скажешь, как тебя зовут?
0: Да. Оренбург, он же сказал.
2: Не буду говорить.
1: Не
2: буду.
1: Не будешь? Мы-то тоже так тебе не скажем. Не-не-не-би-би-би. Да. Понятно, вот так вот.
0: Не скажем.
2: А я знаю, как вас зовут.
1: Да какой? А что ты знаешь-то?
0: А в паспорте, может, другие вообще имена? Может, я вообще Джонатан?
1: Понял. Джонатан Селиванов.
0: Ну а что? Примерно так и будут звать людей, которые сейчас через 10 лет подрастут. Ну ладно, тогда...
2: Самое лучшее занятие в деревне — это крапиву палкой бить.
1: Бить крапиву палкой.
0: Все, а в городе этим нельзя заниматься?
2: А?
0: В городе нельзя бить крапиву палкой? А?
2: Нет, в городе этим не надо заниматься.
0: Почему? А репей никому кидать?
1: Мы с ребятами на Тимирязевской собираемся и давай месить. У меня даже палка есть,
0: да,
1: для битья крапивы, лицензированная.
0: Он за 500 купил. Ну ладно,
1: спасибо,
0: давай,
1: пока, на связи.
0: Сразу видно, живчик позвонил. Хочется прям какого-то сельского жителя, который прям вырос и родился, и вообще в деревне, и вот вообще живет первый год вообще в городе, и пока даже вообще путается, как дорогу переходить. Алло.
3: Алло, привет.
0: О, привет.
1: Вот это как связь.
0: Как тебя зовут?
3: Артем.
0: Артем из Омска. Рассказывай, ты вообще в деревне, вот в селе был, вот где вот прям... Сельский.
1: Прям корова.
3: Все детство.
1: Ой, класс.
3: Все детство там провел.
1: Что вы делали там в детстве? Что-нибудь расскажи.
3: Помогал бабушке, дедушке по хозяйству. Коров, овец.
1: Помогал дедушке с хозяйством, так. Овец, пес.
0: Подожди, а в чем заключается пасение коров? Вот типа, что ты делал?
1: Какое пасение? Пасха.
3: Ну вот утром все встают, да, в деревне.
0: Да.
3: Они подоили коров там хозяева, выгоняют их на центральную улицу.
0: Центральную площадь?
1: Ну, улицу.
3: Нет, на улицу.
1: Так.
3: И все, и сначала улица, начинаешь идти, всех коров собираешь, выгоняешь с деревни и пасешь их весь день. Вечером.
0: Типа еще они там, они просто типа стоят и жрут там из помойки или из травы. А ты-то в этот момент просто типа что? Вот сидишь,
1: он присматривает.
0: Колосок вот этот в зубах держишь и ходишь.
3: Ну, как бы там местность такая, там кругом и болото, и там, ну, большие территории, они могут уйти далеко, и потом где их искать-то?
0: Подожди, а вот когда ты маленький, допустим, это же вообще совсем обидно, вот ты вот коровки там, у тебя коровки там какие-то, свинишки, курочки, ты там с ними со всеми подружился, а потом бабушка такая: мясо хотим, и все.
1: Да, типа режем мурку сегодня.
3: У меня особо жалости не было.
0: Ага, потому что ты понимал, что если не тебя, не ты-то тебя. Да, мир жестокий.
3: Ну, нет, просто не испытывал я жалости.
0: Просто я вот ем мясо спокойно, но потому что я с этой коровой не знаком был, уж точно не дружил, которая у меня вот на столе. Но если бы я знал, что это мурка, я бы в рот не положил никогда.
3: Ну, смотри, в то время, вот когда я был маленький, мы как бы особо говядину не употребляли. Mm-hmm. Она в основном, сдавалась в то время. В основном, хрюшки и эти курицы там, такое вот.
1: Тёмыч, скажи честно.
3: Говядину?
1: Газовой горелкой обжигал свинью?
0: Ой, ужас.
3: Ну, конечно, ты что, я же деревенский.
0: Вы чё,
3: и уши ел сырые.
1: И уши ел прям на свинье.
3: Да.
1: Сырые.
3: Да.
1: Вот это, блин. Ну, а что, все через это прошли?
0: Нет, я в Питере родился.
1: Даже я видел, как корову обжигают, свинью обжигают.
0: Да?
1: Да.
0: А ты-то где, просто в Липецке?
1: Ну, там,
0: во дворе?
1: Ну, я отскакивал в деревню.
0: Да?
1: Посмотреть, как...
0: Блин, хорошо, что я этого избежал. Я бы сейчас, у меня это флешбеки бы из Сайгона были.
1: Да она вкуснее в два раза, ты чё?
0: Обжёгтая. Ладно, спасибо, до свидания. Я, кстати, как-то вообще, ты чё? Я вообще этого не хочу даже видеть. Я как-то... Кто-то там кому-то что-то сало передали, и я помню, мне привезли сало вот это, а там вот эта щетина, знаешь, была на сале вот на этом. И мне оно уже сразу не понравилось. Хотя сало я люблю.
1: Волося
0: а вот эти волосинки вот эти, вот как будто...
1: Волосало это называется.
0: Мне вообще... Вообще не понравилось это, я сразу
1: или
0: понял,
1: вот
0: что...
1: вокруг толчка тут тоже история крутится. Раньше городские приезжали с туалетной бумагой, видимо, Паша в деревне провел детство. Думал, что за нежные мажоры, только газету использовали, а еще сборник анекдотов.
0: Угу.
1: И каждый, кто выходил с толчка, травил анекдоты потом. То есть ты сначала

0: Раскрыл Алло. Все тайны. Да. Алло, привет, как тебя зовут?
1: Рубрика «Женские секретики».
2: Алло, как... Алексей зовут меня, привет.
0: Алексей, рассказывай, ты сельчанин?
2: Селянин. Я сельчанин, да, я жил там, вырос, потом уехал учиться и сейчас уже в городе живу.
0: И из какого, из какой ты город есть. Переехал?
2: В город. А вот вы должны знать...
0: Как мы узнаем, в какой город переехал Алексей?
3: В Лас-Вегас.
2: Нет,
0: в Пермь. Сент-Тропе. А, Пермь.
3: А, Пермь. Пермь. А из какой деревни?
2: Я думаю, вы узнаете по акценту.
0: Да нет, у тебя, кстати, не такой явно выраженный. А из какой деревни ты переехал? С какой, где ты жил?
2: Не знаю, не хочу говорить.
0: Да не знаю. Ну, какое там? Зюкайка. Я просто вспоминаю пермский...
2: Ординского района.
0: Нет, такое не знаю. Ну и что, и ты вот переехал в Пермь. Ну ладно, там ты как вообще первое время в городе себя чувствовал? Ты вообще в шоке был?
2: Ну, да, думаю, что
0: то
2: я
0: даже такой, помню... То есть типа, чтобы поесть, не надо убивать...
2: Время, когда учился.
0: Чтобы поесть, надо просто в магазин
3: чтобы
0: зайти.
3: Чтобы поесть, да, не надо убивать курицу, можно в Ростикс просто зайти, и там тебе твистер так
0: забыл. Первое время Леха в магазин залетал с ножом.
3: Да-да-да.
2: Да нет, почему? Не так уж плохо все в деревне. Там магазин все равно есть.
0: Так, да, вот. Смотри, старик, это вот чтобы, там, чтобы нет, появился юмористический эффект, мы немножко утрируем, мы, так сказать, утрируем, немножко преувеличение.
2: Я просто первый раз дозвонился вообще на радио,
0: Подожди, типа, для тебя было шоком, что ты, типа, заходишь в ванную, просто включаешь воду и моешься? Не надо идти приносить воду откуда-то.
2: Ну, конечно, это...
0: А когда зашел в туалет, а там какая-то кнопка еще.
3: Да-да-да, и пахнет более-менее.
2: Да-да, а я еще... Мне еще, знаете, что не нравилось, вот... Я учился, когда поступил, и все в общаге живут и говорят, ой, как тяжело, какие здесь плохие условия.
3: А думаю, для тебя это лучшие условия на данный момент
0: были. Как будто в раю оказался.
3: Ладно, брат.
0: Класс, спасибо, Лёха.
3: Давай еще быстро кого-нибудь еще, а то что-то мало поболтали. Учитывая, что сегодня мало болтаем, давайте еще быстро, и потом и уже все... Общага, прикинь, а он еще давно, наверное, был. И в Перми это, и там, наверное, такая прям общага была классическая. Алло, привет.
4: Алло. Алло, Юра, Нижний Тагил.
3: Юра из Тагила. А в Тагил откуда приехал? Из деревни?
4: Да, конечно, из деревни.
3: Из какой?
4: Да какая там какая-то деревня была, там у бабушки Останина называлась, в Лужском районе.
3: Ну, и все, и к бабушке ездил ты и провел там все детство. А и что вы делали, как вы развлекались вообще в детстве, вот в деревне?
4: Ну как, брали большую эту камеру из-под трактора.
3: Ага, так. И?
4: Надували ее, и ходили на речку. Просто балдели там, купались все дни.
3: Видишь, так или иначе, речка это единственное развлечение. А вот что делать тем, у кого в деревне не было речки?
0: А мне кажется, все населенные пункты маленькие, они же у воды.
4: Все деревни, они всегда, мне кажется,
0: у воды.
3: Типа
0: живет.
3: Хоть какая-то есть.
0: Да.
3: Но все равно, какие-то же, наверное, деревни есть. И там, что, Олег, что ты... Что ты, Олег, хотел сказать?
5: Ну вот, например, я же ведь из города Рассказово.
3: Да.
5: И у нас там была...
0: Тамбовская область.
5: Тамбовская область, да. И меня возили на мойку.
3: Ага.
5: То есть это буквально
3: чтобы
5: мойка.
3: Чтобы ты помылся.
5: Да, это называлось мойка.
3: На автомойку.
5: Нет, не автомойка, которую ты представляешь, а вот прям водоем, который назывался мойка.
3: Ага. И ты там, там все просто мылись.
5: И там все купались.
3: А.
5: Там дети плавали в надувных этих батутах.
3: Видишь, ему надо было ехать, не пешком, пешком не получалось.
5: Слушай, ну там далековато на самом деле, но в любом случае в пределах города это было близко.
3: Нету такого, что типа тебе далеко идти, и ты пока идешь, как раз трусы подсохнут, чтобы бабушка не узнала, что купался.
5: Потому что если узнаешь, что купался...
0: А сейчас вот дети, раньше не было интернета и этих мобильных устройств, а сейчас дети приезжают в деревню и просто в планшете сидят все лето.
3: Наверное.
0: Ну, круто.
5: И такой период.
0: И там симулятор, там в планшете, в речке купаются на этих самых...
3: Ну, нет, они все равно гуляют. Я обращаю внимание просто, что вот у меня во дворе много детей, и они все гуляют, ну, типа... Все равно улица остается улицей. Конечно, чуть поменьше уже народу, но все равно гуляют. Так или иначе, по крайней мере, до компьютерного клуба приходится по улице идти. Прогулка. Все, отдыхаем.
6: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.
1: Пан

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама. Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
3: Это же Фиосик.
2: Милана Хаметова.
3: Давид Манукян.
2: Мари Краймбрери.
3: Амелия.
2: Эльдар Джарахов.
3: Вики Шоу.
2: Александр Ясюкевич.
3: Папа, купи песика.
2: В кино со 2 июля. 6+.
4: Два дня. Одна любовь. Это 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
9: Крики? Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное — не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» уже в кино. 18+.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
12: Кирилл, у меня к тебе быстрый вопрос такой. Сегодня какое число вообще?
13: 6-е.
12: 6-е. А месяц какой?
13: Июля.
12: Июль. А июль это какой по счету месяц?
13: Это 7-й.
12: И что в итоге у нас получается? Ну? Число какое?
13: Ну ладно, 6-7. 6-7!

0: Кирилл залип, потому что, наверное, пытается купить себе Mafia Old Country, да, чтобы сегодня поиграть?
1: Да, я залип, чтобы купить себе Mafia Old Country. Ага. Хочу просто во что-нибудь поиграть.
0: Ну да. Но тебе же надо во что-то играть до того, как выйдет GTA 6. Я вот ты как раз задумывался, о чем поиграть. Mafia Old Country. Вообще, это твой выбор.
1: Кандидат номер 42. Mafia Old Country. Мой выбор. Если бы я стал депутатом, я бы всем бы бесплатно Mafia Old Country. Всем жителям района, уверенного мне.
0: Тебе же понравилось Red Dead Redemption?
1: Red Dead Redemption мне очень понравилось.
0: И вот это тебе тоже очень понравится. Она, конечно, там мир даже полуоткрытый, я бы сказал. И там вообще делать нечего. Но сюжет... Это у меня теперь в одном из топе теперь игр, конечно, сюжет Mafia Old Country. Там столько всего неожиданного.
1: Да ты чё? Ты
0: офигеешь
1: просто. Сейчас полезу на Авито там.
0: Я тебе говорю, реально, посмотри, я прям советую. Тебе понравится. Ну, типа, чтобы ты понял, вот если сравнить сюжет, вот тебе понравился сюжет в Atomic Heart, да? А там, типа, ну, оно даже, типа, близко. Ну, нет, Atomic Heart тоже хороший сюжет. Наша русская. Вообще, классный сюжет. Ну, вот так, конечно... Плюс там еще появляется Лео Галанте, это из второй части «Мафии», вот этот дед, который говорил, Джо в сделку не входил. Это вот, а там он молодой еще, «Мафия Old Country».
1: Ладно, хорошо.
0: Лео Галанте.
1: А где это искать-то игру эту?
0: Я понятия не имею, где вы там Sony PlayStation-овые игры покупаете, я вообще в этом
1: не
0: понимаю.
1: У меня вот товарищ за это отвечает, я покупал диски, просто говорю, на доске объявлений.
0: Мне кажется, там сейчас как-то можно какие-то там аккаунты, что-то там как-то раздать себе. Честно говоря, я как понял, что это там, короче,
1: ну,
0: сразу
1: ладно.
0: До свидания, не настолько я хочу. Но вот видишь, вот, ну что делать?
1: Давай завершать программу, да и все, на этой игровой ноте.
0: Да. Кирилл, потому что побежит играть в Mafia Old Country.
1: Да. Я побегу спать рыбкой, вообще нырять в кровать и спать люто 2,5 часа.
0: А потом проснуться и играть в Mafia Old Country. А завтра мы будем обсуждать. Ну.
1: Спасибо вам за эфир. До свидания, до завтра. Давайте там. Работайте еще на своих работах еще 6 часов. Или сколько там осталось? Ну, 5.
0: 8.
1: А они со скольки? Люди со скольки работают? С полдевятого где-то?
0: С 10.
1: Да какие это люди?
0: Ну, смотря
1: что... Нет, то, что у нас тут это не люди, это другое.
0: У нас-то с 10 это ты... Это Алекс, Никита.
1: А на нормальных работах люди со скольки? С 9 или с полдевятого? Или с 8?
0: Подожди, ну вот смотри, если как наши, тогда с 2.
1: Да это наши не считается.
0: Не знаю.
1: У нас тут все...
0: Смотря где, типа с 8 или с 10. Я тебе говорю, многие, оказывается, с 10 работают. Офигеть. Прикинь, в 10 ты на работу.
1: А ты со скольки работаешь?
0: Я вообще-то с 7. Я всегда работаю, я всегда на работе. Я всегда что-то придумал. Я всегда на работе. Головой.
1: Ну тут человек фотографии прислал, как обжигают. Смотри.
0: Ну спасибо, блин. Уберите это отвратительно. Хрюшки милые вообще.
1: То есть салатик мы любим с мяском там есть, а как вот, как все происходит,
0: не
1: любим.
0: Я не хочу знать, как это происходит. Не хочу. Все, уберите. До свидания. Я про Олега. Олег, выйди.
2: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Россия – страна любви. И сегодня ее сердце бьется в Национальном центре «Россия». Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» объединяет влюбленные пары со всей страны. Море нежности, традиции и церемония, которая останется в памяти на всю жизнь. Подробности на russia.ru. Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
4: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
7: Только в июле.
6: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
11: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
12: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
13: Новое

0: Магнитогорске час дня.
1: Новое радио.
2: Так, уважаемые господа, мы пошу понять и простить, ибо первый день после отпуска я забыл, как моих коллег зовут. Не то, что там с программой справляться или куда-то еще говорить. Поэтому на минималках сегодня постотпускной Вадим Данилин готов любить и радовать вас. Жду ответочки. Всем привет! Ну, такой, да.
3: Все мы изначально чайники.

0: Прости мимо, Артик Асти, суперхит в эфире Нового. Конечно, многие, наверное, я так догадываюсь, хотели бы, чтобы я сейчас некоторые вещи из отпуска своего рассказал, но давайте я буду делать этот микс небольшой. Кстати, интересные вещи я могу рассказать вам, уважаемые россияне. Как живется там, за границей, я не буду говорить, в какую страну я ездил. Те, кто следят за моими социальными сетями, они знают прекрасно. Так вот, оказывается, в этой стране. А вы знали, уважаемые дорогие россияне и мои коллеги, которые сейчас в большом количестве собрались в студии, что в той стране, где я отдыхал, дорога от дома до работы и обратно оплачивается работодателем. Оплачивать, знаете, по какому принципу? Если от дома до работы больше одной остановки автобусной, то в полной мере оплачивается проезд общественного транспорта. Причем ты даже можешь не ездить. Это просто автоматически добавляется к твоей зарплате. Я вижу сейчас лица своих коллег после всего вот этого вот. Я говорю, я буду дозированно сегодня вам рассказывать. Очень много всего интересного, конечно, я узнал про эту страну. Вот. Ну и параллельно буду рассказывать, наверное, актуальные какие-то новости. Наверное, одна из них гласит о том, что, оказывается, в России здесь Минтруд разрешил россиянам работать всего 4 дня в неделю. Устанавливать такой режим компании смогут по соглашению сторон, когда на него согласны и работники, и руководство. Все согласны. Принято единогласно.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео. Реклама.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Просто возьми меня, набери, и я прошу весь мир ради тебя одно.
1: Это Лилия от Мота и Джонни, суперхит в эфире Нового. Думаю, все работающие хотя бы раз сталкивались с такой ситуацией, когда после отпуска, который заканчивает прям, знаешь, впритык к первому рабочему дню, понимаешь, что тебе нужен еще небольшой такой отпуск. Отпуск после отпуска, чтобы отдохнуть уже ото всего. Вот у меня, например, было так. Прилетел я в субботу вечером поздно, пока со всеми встретился. На себя времени вообще нифига не осталось. Еще вот пару дней тупо поваляться просто в кровати, тупо поваляться, выспаться, вот когда не нужно ни на какие экскурсии и все прочее, было вообще, наверное, великолепно. Но будем восстанавливаться понемногу, наверное, вместе с вами. А что я вообще ною? Я из отпуска вышел. А некоторые тут еще в отпуск не ходили. Я даже не знаю, как у вас сейчас вот это вот все самое. Посмотрим.
2: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
3: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: всегда. Реклама.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф.

0: национальные проекты России. 0+.
1: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
2: Два дня, одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
6: Вернем.

0: Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
1: Новое на новом. Оксана Почепа. «Акула». Пока, котики.
3: Пока, котики, моя пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука.

0: Коста Ла Коста на ночь, суперхит на новом. Смех смехом, ребята, но немного официальной, очень важной информации. Пока меня не было, пока я был в отпуске, вышло официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток, бесплатно, без регистрации. Работает даже в фоновом режиме, что немаловажно, согласись. Слушай эфир, смотри трансляцию из студии, выбирай любимый из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки нового радио теперь будут всегда рядом. Актуально в период отпусков, согласись. Так что скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений, категория 12+.
1: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Арома Дроп» 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров, 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл» в «Регинас».
9: Только в июле.
8: Новый «Хавейл» в «Регинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл» «Регинас» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор «АОТ Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Магнитогорске 2.
1: Новое радио. Постараюсь скрасить твои трудовые будни, особенно первый рабочий день. Ты знаешь, с другой стороны, человек, который только что вышел из отпуска, смутно помнит. Человек, который на него еще вообще ни разу сегодня не ходил в этом году. Минимизируем этот разрыв с помощью суперхитов, суперновинок, огромного количества твоих любимых. Вадим Данилин здесь. Ну, я еще немного не освоился.

0: вдохновение.
1: Ваня Дмитриенко, настоящий шикарный суперхит в эфире нового. Ну и любовь приходит и уходит, а денег хочется всегда. Кстати, по поводу работы, продолжение этой темы офисной. Оказывается, тревожные люди, мы с тобой, реже сталкиваются с серьезными болезнями, включая рак, утверждают психологи. Причина в том, что тревожники не копят стресс внутри, а сразу проживают эмоции через переживания. Ну, действительно, как мы с тобой. Поэтому не держи в себе, выплесни на коллег. Я думаю, ты не один сегодня такой будешь.
2: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит.

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
8: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Это ее эгоистка. Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» в эфире. Но в полтора часа в эфире первый рабочий день после отпуска я еще ни словом не обмолвился. Про что правильно? Про свой любимый кофе. Я сорвался, честно скажу, признался. Сорвался в отпуске, хлестал кофе как не в себя, хотя отказался от него. Новость про кофе очередная подоспела. Оказывается, 3 чашки напитка в день спасает печень, заявили ученые. Да. Для этого спецы проверили больше 350 тысяч кофеманов. Положительный эффект наблюдался уже после 2 чашек, а когда их количество увеличивали до 3-4, становилось еще сильнее. Это не означает, что кофе нужно пить литрами, чтобы тебя там трясло. Не поймешь, то ли от коллег тебя трясет, то ли от кофе тебя трясет, то ли от чего еще. Но 3 чашки кофе-напитка в день спасают печень. Живи теперь с этим. Очень скоро продолжим.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: 12+. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно.

0: До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
3: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу, уже в кино.
4: 18+.
5: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну,
8: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
12: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
13: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
16: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
17: Та-дам!
15: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
18: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: прости.
1: Очень красиво. Сергей Лазарев, «Последний танец» в эфире «Нового». Ну и к новостям спорта, наверное, к новостям футбола. Только не к тем новостям, которые ты услышишь даже от бабушек на лавочке, кто с кем как сыграл, намного интереснее. Например, британский фанат, которого 10 дней искал аж Интерпол, нашелся. Нашелся в барах Испании. 65-летний чувак потерял в Барселоне телефон с билетами на чемпионат мира. И вместо паники и звонков в семье мужчина выбрал пабы и бары. Он просто остался в городе, загорал, пил пиво и смотрел футбол. А пока Министерство иностранных дел, полиция и мировые СМИ искали пропавшего, британец отдыхал. Консульство выследило его по броне отеля. Мужчина даже очень удивился панике и отказался возвращаться домой. Сейчас он продолжает тур по барам Барселоны.
2: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске. 20 66 66.
12: Слушай,

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: О вакансии мечты расскажу тебе немного позже. А пока напоминаю, ты на волнах суперхитов, суперновинок. Новом радио летние любимые твои еще больше в новом на новом. Обещаю тебе я, Вадим Данилин. Раскладывайся поудобнее. И минут через 20 уже про вакансию расскажу. Легкого дня тебе там.

0: позвонить кому?
1: Мэри Гу, ее Калифорния. Суперхит в эфире, но, как и обещал, вакансию мечты рассказывают. Девочки, внимание, вакансия для вас. Все чинно, благородно. Если ты любишь поесть, особенно пожрать, вакансия точно для тебя. Значит, смотрите, московская шашлычная ищет девушку, которая бесплатно будет есть шашлык на камеру. Все, никаких подробностей. Просто бесплатно кушать шашлык на камеру. Очень хочется шашлыка. Захотелось шашлыка сейчас. 30 минут музыки без рекламы. Сразу после небольшой рекламы и продолжим.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Новое радио.

0: Елка, про любовь, счастье и все прочее. Мне легко, суперхит в эфире нового. Ну, кто про что, а Данилин, как обычно, о самом главном себе рассказывает, самом интересном, самом главном. Американский институт киноискусства назвал самый смешной фильм всех времен. Самый смешной фильм всех времен. Комедия «Сверкающие седла». Хорошее, шикарное название. Уже хочется посмотреть. Комедию «Сверкающие седла» 1974 года признали самым смешным фильмом всех времен. Эта информация появилась на официальном сайте. Ну, теперь ты знаешь, что посмотреть прекрасным, теплым летним вечером. Да, «Сверкающие седла», 1974 год. А пока продолжаем работать, солнце еще не село.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
5: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В кладовой стоят редань, банки с разными плодами. Огурцы, томаты, лечо. Будет вкусной с ними встреча. В сети магазинов «Милый дом» крышки металлические 159 рублей. Банки стеклянные пол-литровые 14,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6. ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4,90 рубля за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное, свежее.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл Врегинос». Только в июле. Новый «Хавейл Врегинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Врегинос», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
11: Слушай, новое.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио. Россия заняла второе место в мире в рейтинге нытья. Впереди нас только Америка, на третьем месте Великобритания. Это все новости всегда на минуте. Заряжаемся энергией на всю рабочую неделю с помощью суперхитов, суперновинок. Но в радио продолжаем. Точнее говоря, нон-стоп без рекламы продолжается. Вадим Данилин здесь. Пока что понемногу вливаюсь. Всем привет!

смех и грех от Зиверт. В эфире нового, тем временем, лето, самая пора свадьбы, всякое такое. А, кстати, самые красивые даты-то уже прошли, не прошли вот эти свадебные. 26.06.2026, это, да, июнь был. Что-то еще там было, короче, по-моему, какая-то еще грядет. Короче, про свадьбы хотелось поговорить. Оказывается, молодожены все чаще в России повально отказываются от пышных свадеб в пользу камерных церемоний, сообщают свадебные ведущие и ивент-агентства. Вместо тамады и конкурсов пары просто зовут близких и устраивают тематические вечера. Влияет на эту ситуацию в мире. Люди устали от бесконечного шума и ищут умиротворение. Как я их прекрасно понимаю. Как я их прекрасно понимаю. Тема суперхитов, суперновинок очень скоро продолжится вместе с Садковской.

0: Полезное.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А, скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
11: Новое радио.

0: Суперновинка от DJ Smash Bambi в эфире. Ну, кстати, по поводу DJ Smash. Один из двух российских артистов, которые очень популярны за границей. Ну, в частности, в стране, в которой я отдыхал, очень часто слышал треки DJ Smash. Второй по популярности артиста, не поверишь, из нашего эфира, это Коста Лакоста. Да, тем временем... А, хотел рассказать тебе очередную новость. Давай позже. Понедельник все-таки. Времени на раскачку у нас овер дофига, поэтому гости из будущего, Джарахов, Маркула, не только очень скоро в эфире.
1: Эти треки были новыми.

0: на новом радио. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
2: 18+. Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
4: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео «Дети».

0: ВТБ, ВАО, 0+.
1: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
2: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу, уже в кино. 18+.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен.

0: только когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru.

0: еще не сдался.
1: Это Мария Краймери. Сегодня мой лучший день в эфире. Но чего не могу сказать про себя. Первый рабочий день никогда не будет самым лучшим. Хотя, с другой стороны... Слушайте, ребят, вопрос возник. Остров встал. У меня сегодня вопрос актуальный. Дети заканчивают нашу школу и так далее. Поступают в университеты и так далее. Новость подоспела. Дворник и подсобный рабочий стали самыми нежелательными профессиями для детей в глазах российских родителей. По данным опроса одного там сервиса, карьера дворника для своего ребенка боятся 9% россиян. 6% опрошенных не хотят видеть детей на рабочих специальностях. А по 5% голосов набрали профессии полицейского и чиновника. Очень большая статья по этому поводу. Слушайте, я обращаюсь сейчас ко всем, кто не очень сильно занят. В наших социальных сетях я хочу задать вам вопрос. Уважаемые родители, да не только родители. Скажите, пожалуйста... По статистике, лишь каждый восьмой родитель утверждает, что готов принять любой профессиональный выбор ребенка. Вот решать за ребенка, на кого ему пойти учиться, это нормально или стрёмно? Можете просто поставить лайк или дизлайк. Возможно, в вашей жизни были такие случаи, когда родители сказали, нет, ты пойдешь учиться пойдешь на того, на кого мы скажем, там по стопам, наши предки тоже этим работали и так далее. Короче, скажите, пожалуйста, вот когда родители решают, на кого пойти учиться ребенку? Это нормально или все-таки стрёмно? Очень хочется знать, очень. Зайдите в наши социальные сети, напишите, пожалуйста, свое мнение, возможно, расскажете даже свою историю. С удовольствием все почитаю и, возможно, даже в следующем часе уже буду принимать телефонные звонки по этому поводу, потому что в моей жизни, например, есть люди, за которых родители решали, кем им стать. А вот что из этого вышло, узнаем скоро.
2: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Магнитогорске 5.
1: Новые. Современные российские матери сильнее отцов опасаются, что их ребенок станет разнорабочим или уборщиком. Отцы же против госслужбы. В наших же социальных сетях вопрос открыт. Решать за ребенка, на кого ему пойти учиться, как это было, норм или стрём, расскажи. А впереди 20 минут музыки без рекламы. Наслаждайся.

0: Это Лена Темникова. Давай улетим. Суперхит на новом. Но тем временем вопрос остается открытым. Он, наверное, будет всегда открытым. Напомню, что по статистике лишь каждый восьмой родитель, а именно 12%, утверждает, что готов принять любой профессиональный выбор ребенка. Ну, то есть, куда ребенок захочет пойти учиться, родители будут не против. Всего 12%. Люди удивляются, почему так мало. Я спросил в наших социальных сетях. Решать за ребенка, на кого пойти учиться, норм или стрём? Но, судя по реакциям, конечно же, большинство написали, что это стрём. Можно вас попросить сейчас, все, кто не занят, ну, более-менее свободен, позвоните, пожалуйста, мне. Я хочу услышать ваши голоса. Наконец-то хочу. Две недели не слышал. 8495-232-1632. 232-1632. Код Москвы 8495. Если за тебя родители решили, куда ты пойдешь учиться. Не ты сама решила или сам решил, а именно за тебя родители решили, куда тебе идти учиться. Позвоните мне. Я хочу узнать, вы пожалели об этом или не пожалели. 8495-232-1632. Именно когда за вас родители решили. Просто в моей жизни все было намного проще. Ну, не поступил, ну, иди, мы в деревне жили. Иди, работай вон колхозником, ничего страшного, трактористом. Тем более, что права на корочка на трактор у меня имеется. 8495-232-1632. Алло, привет.
1: Алло, здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
1: Владимир зовут.
0: Да, Владимир, скажи, пожалуйста, вот за тебя родители решали, куда тебе пойти учиться?
1: Ну, было такое дело. Предложение было либо в железнодорожный институт идти, либо в авиационный. Я из Самары звоню.
0: Угу. А почему такой выбор железнодорожный, авиационный?
1: А потому что в свое время с авиацией стало как бы не так все хорошо, а сказали, железная дорога будет вечная. Я пошел на железнодорожный институт.
0: Жалеешь или нет?
1: Да ну как бы не жалею, но в своей жизни отработал по своей другой должности, по другой специальности.
0: По другой специальности? Подожди, ты отучился и все-таки не стал работать, а пошел по другой специальности?
1: Нет, я закончил железнодорожный институт, а работал вообще по другому направлению.
0: Ну просто корочку положил родителям, сказал, вот, радуйтесь, пожалуйста, я пошел работать продавцом, да, грубо говоря?
1: Да, нет, я отработал в ГАИ 20 лет.
0: Нифига себе. Ну ты сам хотел в ГАИ, я так понимаю.
1: Ну, как бы не хотел, но... Ну, захотел.
0: Захотел. Я понял. Хорошо, спасибо, да. Я услышал тебя. То есть ты удовлетворил родителей, они остались довольны и сам пошел уже дальше. В принципе, хороший лайфхак. Спасибо, звонок. 8495-232-1632. Позвоните мне те, за кого родители решали, куда вам поступать. Вот решили, и ты пошел туда. Я хочу знать, вы довольны выбором или нет? Или все-таки вашу жизнь как-то, не знаю, обрушили, надежды как-то расстроили и все прочее. Алло, привет тебе.
2: Привет.
0: Здравствуйте. Ой, привет. Как тебя зовут?
2: Елена.
0: Леночка, меня Вадим зовут. Скажи, пожалуйста, кем хотели родители, чтобы ты стала?
2: Стала? Ну, наверное, директором.
0: Директором? В смысле, директором чего?
2: Директором, ну, наверное, большого ресторана.
0: Большого ресторана. И ты пошла учиться на директора большого ресторана?
2: Ну, будете смеяться, да, технолог общественного питания.
0: Так, я не буду смеяться вообще. Скажи, ты довольна, что за тебя родители решили, или ты хотела на кого-то другого?
2: Нет, я довольна своей профессией, я сейчас работаю в этой профессии.
0: Угу. Я понял, хорошо. Спасибо огромное. Времени не так много, чтобы принимать телефонные звонки. Давайте чуть позже буду принимать их. Спасибо за звонок. Если не можешь дозвониться, можешь высказаться в наших социальных сетях. Вот решать за ребенка, кому, на кого ему учиться идти. Нормально, ненормально. И если за тебя родители решили, напиши, пожалуйста, доволен ли ты тем, кто ты сейчас есть. Или все-таки нет.
3: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
4: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.

Леша Свик, «Нелето», «Мэри Гу», «Аритмия», «Суперхит» на новом все временем, где бы ты ни находился, особенно сейчас, в июле-августе, в отпуске в другой стране, да в другом городе, или просто на даче, или в офисе, на работе. Встречай новое официальное приложение нового радио под названием «Радио Хаб». Стабильный поток, бесплатное приложение без нудной душной регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Так что слушай эфир везде, смотри трансляцию из студии, видеотрансляцию также везде. Выбирай любимый из нашей библиотеки контента. Суперхиты, суперновинки теперь с тобой будут в любом абсолютно в мире. Выбирай любимый из нашей библиотеки контента. Суперхиты, суперновинки теперь с тобой будут в любом абсолютно в месте. Да. Скачивай.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Два дня, одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
8: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
9: Это же Иосиф.
8: Милана Хаметова. Давид Манукян. Мари Краймбрери. Амелия. Эльдар Джарахов. Вики Шоу. Александр Ясюкевич. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
12: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
13: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
14: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
15: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
16: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
17: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
18: Новое.

0: Сергей Лазарев, Полина Гагарина. Суперновинка в эфире «Нового», но любовь приходит и уходит, а денег хочется всегда. Актуалочка. Каждый четвертый работающий россиянин, оказывается, я не знал и очень удивился, конфликтует с коллегами из-за графика отпусков. Знакомо, да? По данным опроса, 27% сотрудников сталкиваются с разногласиями при планировании отдыха. При этом каждый пятый работник договаривается мирно, а 5% разрешают споры только через руководство или кадры. Главная причина ссор. В большинстве случаев, в 76% случаев, становится борьба за летние месяцы. У нас тоже это актуально, кстати. Чаще всего за отпуск ругаются мужики, сотрудники старше 35 лет и люди с доходом менее 150 тысяч рублей. Вот все правда, все про меня.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситно. Свое, родное, свежее.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Новое. Это мы.
14: Привет всем, это Сергей Лазарев.
15: С вами Тима Белорусских.
16: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
17: Это Звонки.
18: С тобой Даня Нилетто.
19: Новое.
4: Всем привет, это Мэри Гу.
2: С вами Джонни.
13: Меня зовут Ю.

0: Магнитогорске 6.
1: Новое. Актуальная зарплата мечты россиян на данный момент меньше 200 тысяч рублей. Причем стабильно мужчинам нужно больше женщин. Но, в принципе, оно и понятно. Не будем продолжать эту тему. Давай лучше продолжим слушать. Твои любимые суперхиты, суперновинки, 20-минутный нон-стоп без рекламы. Далее я, Вадим Данилин, еще час с тобой. Всем привет!
2: Заходи без причин.

0: Это Дима Урих. Детка что-то наделала. Суперхит на новом. Пользуясь случаем, отдельным выходом, конечно, хочется поздравить всех сегодняшних именинников. У кого день рождения? Какое сегодня число, кстати? 6 июля. Пипец. 1/3 лета позади. С днем рождения всех именинников. Если вы в этот день грустите, вы не одиноки. У этого феномена даже есть название. День рожденческий блюз. Научные исследования подтверждают, что многие люди в день своего рождения испытывают повышенный уровень тревожности, грусти и всего вот этого вот... ужаса, короче. Психологи связывают это с эффектом временной отметки. День рождения заставляет человека подводить итоги прожитого года и сравнивать реальность с ожиданиями. Короче, если среди твоего окружения есть люди, которые не отмечают свой день рождения, значит, их ожидания к этому возрасту не совпали с тем, что они имеют. Вот. Одним вопросом меньше. Нет, просто я раньше сталкивался с такими людьми, в принципе, они и сейчас есть, которые: «Не, я свой день рождения там не отмечаю, да ну нафиг, это все нужно» и так далее. А оказалось все просто. Действительно, оказалось все просто. Люди подводят итоги прошедшего года и так далее. И сравнивают с тем, что они могли бы достичь и чего достигли к этому возрасту. И если не совпадает желаемое и действительное, люди просто уходят немного в себя. Чаще всего это проявляется, начиная от 30 и заканчивая 50+ возрастом.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
1: Да, это новое выходное.

0: Реклама.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%, а также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах Оптик-центр.
8: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
11: Услышь, новое это...

новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое

0: Радиохам. 12+.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
4: 2 дня. Одна любовь. Это 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас. Всей семьей. 8 июля. Шествие пар в национальных костюмах. А после гастро-ряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля. Мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
7: Крики?
8: Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное – не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» уже в кино.
9: 18+.

0: преданный бывший Адан и Асти. Суперхит в эфире нового. После отпуска в работу нужно вливаться постепенно, чтобы крыша раньше времени не съехала. Так что отсюда позволь распрощаться с тобой. Тем более, что Данил Михайлов уже в офисе готов продолжить делать тебе настроение. Конечно же, летнее, жаркое. С помощью суперхитов, суперновинок, нового радио. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял. До завтра.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
4: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
5: Только в июле.
4: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
6: Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
1: Слушай. Новое радио.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Да вообще много что супер. Вот сегодня, например, впервые за лето решил поваляться на шезлонге на набережной, на городской. И что ты думаешь? Уже минут через 15 меня чуть ветром не сдуло. Да, загар не мое. Стало быть, убедился в этом в очередной раз. И пофигу, значит, на все эти летние прибабахи. А вот на работе всегда комфортно. Отличного вечера нам с тобой.

0: Я мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты пана била танка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
2: «Не дуть».
3: «Не дуть».
2: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
1: И в гостях у меня сегодня Эльман.
4: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
1: Самое яркое воспоминание из детства.
4: Много раз забирали в полицию.
1: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
4: 30-50 миллионов.
2: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
3: Слушай на всех аудиоплощадках.
2: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
3: Ведущий Никита Никитин.
2: «Не дуть».
3: 18+.
2: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 4458. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Когда в покупках надобность появится, название наше каждому знакомо. Вы точно знаете, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» весы кухонные в ассортименте от 399 рублей. Футбольные мячи от 199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Новое радио.

жуткий день, когда с неба не летят теплые капли дождя. Я про московскую погоду. Джонни Федук на новом только что. Вот, кстати, я тут подумал, а ведь с дождичком-то оно даже как-то поинтереснее. Хоть пыль прибьет, в первую очередь. Вот. Ну, а второе, смотри, вот мы смотрим, например, извини, пожалуйста, да, не должен я так говорить. Наблюдая за погодой в европейских столицах, мы обращаем внимание на какую-то прям вот фантастическую жару а-ля Москва-2010, когда 43 градуса со знаком плюс, и это вот прям в черте города помереть можно. Учитывая, что еще многих кондиционеров нет. 43 градуса со знаком плюс, и это вот прям в черте города помереть можно. Учитывая, что еще у многих кондиционеров нет. Вот. Ну и смотри, к чему мы приходим.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
8: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
9: Та-дам!
7: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.

0: Tutu. Приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Несколько ночей подряд у нас будут страшные крики.
7: Крики?
8: Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное – не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» уже в кино. 18+.

0: Красиво вечер понедельника начинается и продолжится тоже красиво. Эвиленд через 10 минут на новом радио.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Новое. Это мы.
13: Привет всем, это Сергей Лазарев.
14: С вами Тима Белорусских.
13: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
15: Это «Звонки».
16: С тобой Даня Нилетто.
12: Новые.
17: Всем привет, это Мэри Гу.
18: С вами Джонни.
19: Меня зовут Йол.

0: Ребята, салют, вы слушаете новое радио Эвиленд. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение, голосок-то как будто и не садился.
0: Да, я очень старалась, я пыталась не разговаривать все выходные, меня заставляли это делать. Немножечко хрипит, немножечко болезненно смыкаются связочки, да ничего, да нормально. Друзья, ну давайте, я думаю, что сегодня все ведущие, а вчера начали выходного, и сегодня утром по-любому, Вадик по-любому тоже говорил, ты по-любому тоже, наверное, говорил.
1: Про радиохаб.
0: Да, про радиохаб.
1: Радиохаб. Друзья, скачивайте обязательно наше приложение, супер-мега-крутое приложение «Радиохаб». Ну, все.
0: Да,
1: ладно.
0: Вы там можете переслушать абсолютно все эфиры, все передачи, да, нашей программки найти.
1: Поток
0: и нас
1: идет
0: не
1: идеально
0: терять.
1: Вообще.
0: Поэтому...
1: Без регистрации, бесплатно.
0: Да, да. Но я, конечно, хотела, помимо радиохаба, любимого, лучшего, спросить тех, кто был на концерте в Лужниках, как вам вообще? Расскажите. Потому что мне прилетело огромное количество крутейших сообщений о том, какие мы все молодцы и лучшие, и про организацию, и про наполнение, и про всех ведущих. И у меня, если честно, тоже осталось впечатление, что мы все... Ну, мне кажется, можно иногда себя похвалить, но я считаю, что вся наша команда вообще потрясающе отработала.
1: Нет,
0: несмотря на погоду.
1: Шик. Причем она и перед сценой была потрясающей,
0: да,
1: и, что очень немаловажно, и бэк был,
0: да,
1: тоже абсолютно прям...
0: Это правда, поэтому мне очень хочется верить, что все те, кто были, кайфанули, кто смотрел трансляцию, немножечко жалел, что не пришел, а те, кто были, тоже вот жестко в кайфе. Я потому что, да, вообще жестко, мне очень понравилось. Мне кажется,
1: адреналинчик еще потом долго держал, да?
0: Да, потому что, клянусь, просто сон, он такой, я не знаю, что ты, я тебя покидаю. Потому что я приехала домой без сил, я весь день была на каблуках, я их снимаю. Босиком ходить оказалось очень даже приятно. И я просто лежу, и меня вот так вот сердце колотится, я вообще не могу уснуть, я вспоминаю, как все это было, как вас было всех много. Короче, круто.
1: Ну да, дорогуша там немножечко была в Фредди Меркьюри, когда дирижировала 100-тысячным таким прям... морем людей.
0: Оркестром. Ну, слушай, этот Рилс, он нормально так зашел. Люди до сих пор мне отметки прилетают. Все пишут, а я вот тут, а я вот там, а я вот тут.
1: Обратите внимание.
0: Поэтому наше совместное видео. Так что, да,
1: в общем, спасибо Дню московского спорта, департаменту, так сказать, и новому радио тоже спасибо большое, друзья. Да. Ну, а в первую очередь вам, потому что вот эта вот обстановка дорогого стоит. Ты представляешь, это же абсолютно трезвый праздник-то.
0: Да.
1: На минуточку. Вот.
0: Так,
1: можем
0: речь.
1: Веселиться-то.
0: А еще
1: без
0: мне
1: допинга.
0: Больше всего мне понравилось, что были и другие концерты, и до, и после, но мне попадались наши.
1: И во время.
0: Ну, и во время, да. Мне попадались рилсы людей, которые специально приехали в Москву на этот концерт. И, если честно, я не знаю, может быть, у меня так сработало. Работала выборка, я не видела ни одного негативного отзыва про наш фестиваль. Все писали, что это было супер, что все артисты супер, что публика супер, ведущие супер. Поэтому я просто искренне признаюсь в любви всей нашей команде и всем нашим слушателям вообще и зрителям. Спасибо, что мы все вот такие замечательные. Давайте сосадимся.

0: Хотел сказать точность, вежливость королев. И говорю это, потому что, дорогуша, ну, ребят, вот прям чувствую.
1: У меня чуйка, да. У меня вообще внутренний таймер стоит внутри. Мы не будем говорить, почему и как. Но я, кажется, чуть-чуть пробежалась, и у меня этот одышка,
0: да,
1: началась.
0: Да. Кстати, по поводу вот одышки, да, оказывается, есть такая болезнь, как легкая птицевода.
1: Что?
0: Легкое птицевода.
1: Это что?
0: В общем, есть, страдают ребята, которые разводят голубей. Вот, они надышатся их пометом и всякой пылью птичьей, и потом у них вот в легких образовываются заболевания, которых у других людей нету.
1: А я вообще хочу сказать, что мне голуби не нравятся.
0: Не нравятся. То есть это Майк крысы. Тайсон тебе не братан.
1: Крысы летающие. Ну а что?
0: А «Любовь и голуби» фильм нравится при,
1: да,
0: этом.
1: Да, я вчера, вот, ребята, это вообще трагедия жизни. Я вчера, значит, иду домой ночью. Ну, припозднилась девчонка. И у меня возле подъезда сидит крыса. Я не видела
0: тебя
1: крыс,
0: ждет.
1: Походу. Моя ручная домашняя. Говорю, никто не ведет себя как мышь. Они все услышали, пришли ко мне. Я ни разу не видела. И все. И у меня сразу, я думаю, так, а у нас на первом этаже, в соседнем подъезде.
0: Слушай, вот а вот, вот по-хорошему, ночь — это их время. То
1: да,
0: есть,
1: но я
0: немножко...
1: не думала, что они возле подъезда прям тусуются.
0: Возле
1: что за
0: подъезда.
1: Тусовка. Я подумала, что получается во всех магазинах продуктовых, во всех, все вот эти склады, с которых я заказываю еду домой, значит, они, скорее всего, там тусят. Или нет? Что?
0: Конечно, реально? Да.
1: Да нет.
0: Да я тебя умоляю.
1: Я сразу вспомнила все банки колы, которые я пила из них, когда не мыла перед этим. Я думаю, по-любому крыса бегала. Значит, я пью колу со вкусом крысиных ног.
0: Да, и ничего там такого уж прям сверхудивительного точно нет. Знаешь, что меня отвадило от желания... писать на улице.
1: И мне нравится ход ваших мыслей. Так, да. Темы насущные.
0: Я был подростком.
1: Ну, так.
0: На, начнем
1: ну,
0: с того. Переехал жить в Санкт-Петербург. Mm-hmm. И там, значит, учился, все дела. И в один прекрасный вечер заворачиваю я к себе на переулок. В центре жил, как водится, да, в большой коммуналке. Вот, поворачиваю и думаю, ну, не дойду я.
1: Mm-hmm.
0: Подбежал к мусорному баку. И не успев даже чего-то там начать, на меня две крысы смотрела.
1: О, боже.
0: И я понял, что... Все, это знак. Ты, мужчина, интеллигентный в будущем, как минимум, а сейчас ты должен быть интеллигентным юношей.
1: То есть
0: и
1: никакого
0: все.
1: Интерактива крысам
0: никакого
1: ты...
0: интерактива.
1: Имитацию изменения погодных условий
0: да
1: ты им
0: что,
1: не подкинул.
0: Да ты что, чтобы я им свой хвостик показал? Ты что, с ума что ли сошла? А знаешь, кстати, как в Испании с этой напастью борются? Святого Антония везде рисуют. Да?
1: Чтобы... Да, а да, я да. думала, с крысами.
0: Нет, не с крысами, а вот с этими. Не отловом, а отливом, так сказать, туристическим. Да.
1: Это что, игра слов?
0: Игра слов, кстати. Надо было представить их таким макаром.
1: Елки-палки,
0: тупанул. На банане.
1: Волнами. Anytime that we want. Эвелен, слушайте, кстати, вы на новом радио. Вы такие молодцы, люблю жестко.

0: всегда Милана. Ребята, у нас сегодня будет добрейшая тема. И вот такая вот клонская штучка внезапная, погоди. Мы сегодня будем обсуждать, мне хочется, чтобы вы поделились классным событием, которое с вами случилось за последнее время, с начала лета. Если с начала лета ничего в голову не взбредет, можете в целом за последнее время, что вам приходит в голову. Просто любое хорошее событие, которое вас заставило улыбнуться, порадоваться, сказать, блин, как круто, что это случилось, что угодно. Вот тут уже в социальных сетях под кружочком, сами знаете где, помимо комплиментов, спасибо, написали, что была на концерте Акмаля. Акмаль, кстати, у нас выступал.
1: Акмаль выступал, вообще красавчик.
0: Вот. Поэтому что угодно
1: пишите. Мне кажется, он выступает сейчас вот каждый день.
0: А, это правда.
1: Каждый день.
0: Это супер правда.
1: Востребованный парень.
0: Тут, значит, как-то Макс Астахов попросил поучаствовать с ним вот при работе над хит-парадом «Высшая лига». И мы с ним как раз это обсуждали про Акмаля, что у него до ноября расписаны все концерты. До ноября. Это я понимаю, что...
1: И смотри, он не жалуется, что голос сел.
0: Да, у него
1: колбаси
0: нормально все.
1: Только в путь там,
0: но
1: да.
0: Он молодой, что ему, 20 лет,
1: хотя, да.
0: Понимаешь? Я когда 20, я там тоже, ты спишь 2,5 секунды и идешь дальше. Тусоваться.
1: Ну да. Можно с Грушинского фестиваля, когда молодой, сразу на фестиваль бардовской песни.
0: Вообще
1: другой,
0: легко.
1: Потом там на шахматный турнир, потом там по домино тоже какой-нибудь.
0: Конечно. И вот этот челлендж, все, да. Сколько ты можешь прожить без сна. Очень-очень ловко. А в нашем возрасте уже все, уже режим сна, понимаешь, вот тяжелое одеяло, которое тебе должно придавить, ортопедическая подушка.
1: А вот это вот одеяло 20-килограммовое, у тебя вот желание есть его приобрести?
0: Да, у меня мечта. Мне кажется, в этом что-то есть. Я хочу ощущение смирительной рубашки. Не зря же, наверное, упаковывают людей, и они успокаиваются.
1: Ну да.
0: Может быть, это лучше магния
1: людей
0: работает.
1: Начиная вот прям с рождения, вот упаковывают так вот.
0: Кстати,
1: да.
0: Что-то в этом есть. Поэтому, мне кажется, люди, которые с таким одеялом живут, они, скорее всего, что-то знают про здоровый сон. Поэтому я пока только завидую.
1: Мысли. Да, ты, которая... до сих пор не может себе даже, вот не знаю, черные мешки мусорные
0: шторы
1: на
0: купить.
1: Окна повесить.
0: Да.
1: Да.
2: Реклама. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
7: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: Тепло.РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло.РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: знаю, это уже 2 года как старая. Еще и старородящая. Твоя старородящая подружка Эви и ее Эвиленд. Ребят, я абсолютно не слежу за миром футбола и за чемпионатом мира. Я вообще, ну, так получилось. Почему-то меня не тянет.
1: С 2018-го как-то пофиг.
0: Да, как-то наплевать. Но мне сейчас попадается огромное количество рилсов с одним футболистом, которого до этого выкладывали, что он испугался своего отражения. Он играет за сборную Норвегии.
1: А такой подожди, Холланд?
0: Огромный, ну, да.
1: Ман-Сити, вот я его знаю. Просто... Да. Эрлинг машина.
0: Я просто смотрю теперь каждое видео с ним. Это очень смешно. Во-первых, он реально как какой-то викинг огромный. Там такое количество карикатур с тем, что его боятся все. Как он отбивает.
1: Не, ну тут надо сказать, что он совсем не страшный, если кто-то его нет, не знает. Нет. Это очень симпатичный бэби-фейс блондин.
0: Он принцесса Эльза, только да. Ну, около 2 тонн.
1: И у него белые волосы ниже плеч.
0: Двухтонная Эльза. Мне очень нравятся все приколы по типу, что он забивает голы, используя для этого лица своих соперников, потому что и там подборка, где он отбивает мяч, мяч летит в лицо футболисту, и потом реально в ворота. Я думаю, мне кажется, что никто бы не хотел играть с ним, против него, точнее. Но я немножечко погрузилась, вот вчера, значит...
1: Самое интересное, что девушка является, одна вообще его незнакомая, является его копией.
0: Да,
1: и она сейчас его стала
0: это
1: тоже
0: наша российская модель, да, девчонка, у нее залетело видео на 40 миллионов.
1: Ну вот смотри, да, как бы ты выглядел, если был девушкой, да?
0: Да. Это на самом деле очень интересно, что есть, в принципе, я несколько раз говорила, что мой любимый сериал «Как я встретил вашу маму», и ты тоже его смотрел, и помнишь, там была даже целая серия про то, как они встречали своих двойников.
1: Да.
0: У каждого из их компаний они находили смешных двойников, и это забавно. Там стриптизерша Лили, и это забавно. Но я не могу вспомнить, по-моему, ни разу в жизни я не встречала человека похожего. Но белые люди считают, что все черные на одно лицо, поэтому любую девочку-мулатку мне кидают и говорят, это ты. Я говорю, нет, да вы же одинаковые. А там, знаешь, как правило, вот как в том меме, когда тебе говорят эту фразу и скидывают, ну, не самого симпатичного человека. И говорят, ну, ты так похож, но у вас одни черты лица. И ты думаешь, я тебя тоже ненавижу.
1: Мне тоже обычно такие вот скидывают фотографии или даже мемы, типа, блин, твоя копия, но почему-то это всегда какой-нибудь бомжарик на лавке. Нет, вы там бизнесмен, как серьезный.
0: Ну, там Ди Каприо.
1: Ну, что-то около, да. Не, его только если по торсу показывают, то типа да.
0: Ну, ты, конечно, вылитый.

0: Карма.
1: Я обратил внимание, значит, ну, в соцсетях Нового Радио, где ты задаешь вопрос по поводу счастья, сейчас какой-то демпинг наблюдается. Ой. Я заправил полный бак. Счастье
0: ну,
1: просто
0: ты
1: там...
0: Ну, слов-то понахватался.
1: Потом, ну, правда. Потом тоже пишут, воду горячую дали. Счастье. Ну,
0: счастье.
1: Счастье.
0: Ребята, мне нравится, что мы с вами все немножечко приземлились.
1: Да.
0: И хорошо. Это тот самый возраст с нами настал, когда ты неудобно, если ты спал всю ночь, но проснулся и плечо не отказало. Счастье.
1: Счастье.
0: Очень, это хорошая новость.
1: Посидел на унитазе, ноги ежики не съели.
0: Счастье. Очень хорошо. Тусовался всю ночь, проснулся без похмелья, но это что-то из...
1: А потому что ты уже и не пьешь давно.
0: Конечно,
1: счастье. Не потратил денег, считай, заработал.
0: Супер вообще, счастье.
1: Да.
0: Бесплатный день за милую душу.
1: Аленка тут, кстати, отреагировала на тяжеленное одеяло. Говорит, мы купили 11-килограммовое. Кайф. И летом комфорт. Не жарко. И зимой греет, как грелочка. Но заправлять в пододеяльник – это квест.
0: Но, кстати, я очень часто слышу вообще, в принципе, от людей, что они не любят заправлять пододеяльник.
1: А кто любит-то?
0: Я.
1: Я тебя умоляю.
0: Это очень просто.
1: Подожди, а какой? Вот с треугольничком посерединке, ромбиком таким?
0: Нет, это осталось в твоем детстве. Ты что?
1: Как в детстве?
0: Одна молния внизу, и все. Да, это занимает
1: ровно 2 минуты.
0: А может
1: быть, ты просто
0: не
1: кидаешь, и сверху вот это вот клетчатое, как из поезда.
0: Ну, такое тоже бывает. Не без этого, особенно летом.
1: На легоньком.
0: Но в целом я вообще не понимаю, почему все негодуют именно из-за этого. И из-за этого многие не меняют постельное белье месяц.
1: Но я когда один жил, вообще этим прям не считал, что это что-то неправильное. Но смотри, полотенце, это же то же самое, да? Ты чисто им вытерся, ну что его менять-то постоянно? Вот с бельем ты, ну, помылся, это что-то неправильное. Но смотри, полотенце, это же то же самое, да? Ты чисто им вытерся, ну что его менять-то постоянно? Вот с бельем ты, ну, помылся.
0: Мы опять начинаем.
1: У меня

0: водянистые капли. Русалка, которую прибила к берегу. Вот этот не прибить, не очароваться.
1: Так вот, мне пододеяльник нравится заправлять гораздо меньше, чем вот этот вот процесс, клянусь тебе.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
9: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: взяли.
1: А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер «Теннет Т8» создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. «Теннет Т8» для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах «Теннет» и на «Теннет.ру». Цена на модель «Теннет Т8» комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: хочется всегда.
1: А я что-то, знаешь, заболталась, и все. И я теперь думаю, нам читать комментарий или новость какую-то приколдесную.
2: Я запасался всякими новостями.
1: Клянись.
2: И ни одной не сохранил, ты представляешь?
1: Ну, я тебе тогда так скажу. У меня была новость. Короче, это грустная новость для девчонок. Звучит она так, что в большинстве своем практически все мужчины всю жизнь любят бывшую. Это грустная новость, если ты не та самая главная бывшая. Я главная бывшая всегда, поэтому...
2: Ну, мне кажется, чепуха какая-то. Ну,
1: думаешь?
2: Первая любовь второй раз не повторится, и, конечно,
1: хочешь
2: это теплое чувство, но всю жизнь какая-то там... Ну, нет, это...
1: Я сейчас дословно ерунда. Прочитаю. Ты там... что, усомнился?
2: Я еще прочитал, что, типа, русские люди больше полюбили секс, и я начал думать о нотации. Это что, нац секс, а мы крепчаем?
1: Секс? Что такое секс
2: вообще? Поэтос.
1: Что это?
2: Да. А, ну нет, ладно, окей.
1: Что? Какие-то непонятные вообще слова.
2: Давай про любовь. Возвращаемся от этого низменного чувства, никому не нужного, разумеется.
1: Зумеры вообще не занимаются сексом.
2: О чем речь? Ну вот поэтому,
1: а я себя идентифицирую как зумера. Поэтому, друзья, у меня все оправдано тем, что я просто играю в малолетку. Та самая, понимаешь? Но мне очень нравится. Я миллениал от слова милли. Типа миллика.
2: Ванили.
1: Понял? Короче, значит, тут говорится о том, что по словам психологов, но тут нет никакой цифры, никаких пруфов, но психологи говорят, что парни идеализируют прошлые отношения и не могут отпустить их годами. Поэтому так и получается. Как говорят специалисты, девушки тоскуют не из-за бывших, а из-за времени, которое потратили на них впустую. Но это правда.
2: Ну и тоже, я думаю, это тоже ерунда полнейшая, потому что можно так же там влюбленный
1: быть.
2: Нет,
1: подожди. Вот ты встречаешься с парнем 10 лет, он тебе 10 лет не делает предложение, ты от него уходишь, и единственное,
2: да,
1: что
2: ладно.
1: Тебя бесит...
2: Ты встречаешься с парнем год, он тебе делает предложение, через 10 лет вы расстаетесь. В чем разница?
1: Ты давай не умничай тут с высоколет своих. Короче, ты от него уходишь...
2: Ты что там, высоколетка?
1: И ты страдаешь только из-за того, что ты 10 лет ему отдала.
2: Нет, ты страдаешь, потому что ты не встретила кого-то там, кто тебе сейчас нравится. Если ты его встречаешь, все, никаких страданий.
1: Нет,
2: просто забывается.
1: Ты
2: нафиг,
1: страдаешь. Что, ты думаешь, вот мне было 20, я могла 10 лет куролесить, а
2: это
1: я была с тобой.
2: Мозг обманывает. Вот знаешь, когда ты расстаешься, тебе кажется, что все грустные песни Анны Асти тебе посвящены.
1: Конечно.
2: Вот просто прям изначально.
1: Конечно.
2: Она еще даже не знает, что ты расстанешься, но уже о тебе думая, пишет вот
1: эти
2: композиции.
1: Они настолько, что ты даже думаешь, что тебе хочется с кем-то даже начать встречаться, чтобы расстаться, тупо для того, чтобы прочувствовать этот трек на максимум. У меня есть такие состояния. Ты иногда думаешь, сегодня я Анечка Асти. Ну, давно не было, я давно уже не грустила. Но в целом, ну, это каждый должен прожить, прочувствовать. Ну, что ты?
2: Это какой-то прям маньяк.
1: Какой
2: и сам
1: маньяк?
2: Бичеватель.
1: Я просто грустноголик. Понимаешь, да. И все. Это у мужчин нет депрессии. Они просто вешаются в гараже. И все.
0: Эви Ленд. На новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
0: Реклама.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранит. гранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: продолжаем, но я все равно повторю, что вы слушаете Эвиленд на новом радио. Знаешь, когда я кому-то порчу настроение тем, что говорю, как дела в офисе, а сама где-нибудь в Мумбасике, там за гора, меня ничего не смущает. Когда я в отпуск поеду и буду выкладывать днем напоминание о том, чтобы все сходили пообедать, меня тоже не смущает. Но когда нам в чат, значит, присылают сообщение, Сергей скидывает фотку шашлыка и пишет, как вы проводите понедельник, а шашлык еще, смотри, какой чудной. Какой-то богатый.
1: Да, прям, да, что-то там прям на перфекционистском.
0: Какие-то помодоры у нас тут, лук я вижу, сыр, не дай бог, вообще. И мне как-то уже неприятно, уже как-то не хочется с ним разговаривать. Уже как-то обидно, если честно, чуть-чуть.
1: Это потому что трудовато говорить, слюнное отделение открывается.
0: Да, у меня, правда, что-то много слюней встало резко. Дальше, учитывая, что сегодня я еще планировала идти в кино на крыше, а билетов нет. Оказывается, нужно заранее покупать. Тоже взяли моду. Вы не можете все дома посидеть. Посидите дома, посмотрите кино.
1: В какой-то веке, да, человек решил выбраться, а вы что, правда, там сразу всю активность разобрали?
0: Просто, это как-то неуважительно. Я даже не знаю. Но я, конечно, не буду сейчас. Я могла бы это ярче.
1: По поводу активности, она не только тебя теперь минует, но и еще одного москвича замысловатого. А что же он сделал, этот самый москвич? Это не тайна медицинская, врач не называя имен, рассказал любопытный случай, который потребовал гарантийного вмешательства.
0: Я уже заранее предчувствую.
1: Знаешь, да.
0: Там, скорее всего, как-то связано...
1: Имплант ему вставлен в детородный орган, и он этим имплантом, собственно, не успев воспользоваться по назначению, позвонил врачу, говорит, у меня поломка. Он говорит, как? Как это могло случиться? Ну и он честно ответил. Значит, он демонстрировал возможности двум барышням, ага, каким образом пробивал им картонные коробки. То есть он пробил 4, а на 5-й произошел
0: конфуз. А там, я дико извиняюсь, что за имплант? Он по лбу ему бьет?
1: Нет, зачем по лбу? Ну, зачем по лбу?
0: А что это за...
1: За пробив коробок?
0: Ну да,
1: вот такие вот фокусы. Может, он для этого его, собственно, и приобретал.
0: Если честно, в такие моменты мне кажется, что у нас на самом деле-то все супер. У нас все хорошо. У нас вообще, ребят, у нас нет проблем. Главное, что нет проблем с башкой. Это же счастье. Нет, если он здоров, все закончилось супер. Мы не осуждаем ни в коем
1: случае. Веселуха.
0: Друзья, занимайтесь. Вообще, вы понимаете, ваши возможности...
1: А ты не думаешь,
0: возможности...
1: что человек так весело время проводит?
0: Да, возможности безграничны.
1: Картонные коробки, есть деньги на это.
0: Ограничения только в вашей голове.

0: Союз, я считаю, в фантастической форме вообще.
1: Это правда, поддерживаю. Я жду, когда у нас закончатся все чипсы, которые нам прислали. Хотя я вот эту пачку уже вторую неделю пытаюсь есть. Мне нравится, что каждый к ней аккуратно прикладывается, но она никак не закончится. Но я хочу, чтобы это закончилось, потому что лето на дворе. Теперь я жду, что какие-нибудь лимонады нам пришлют. Ну, нужно как-то рацион подростка, у которого родители уехали на дачу, оставили 500 рублей на продукты, а он все потратил на чипсы и лимонад, его нужно как-то поддерживать. Мне очень нравится. Спасибо вам большое. Вы вообще все лучшие. Мы сегодня обсуждаем, какое классное, доброе, вообще какое теплое событие с вами случилось с начала лета или за последнее время. И тут набежало сообщение, самое время их почитать.
0: Так, ну что, погнали. Переехали жить к морю от Екатерины Месседж.
1: Мне кажется, это Вчера знак, чтобы сразу же достать 25-17. Я никогда не видел море и слушать эту песню.
0: Будем, да?
1: Да.
0: Может, какую-нибудь другую?
1: Ну, она про море.
0: Позитивнее.
1: Нет.
0: Нет.
1: Мы будем
0: Все,
1: меланхолично ладно, да. вздыхать и завидовать.
0: Вывез 20 тачек еловых веток. И еще 20 на завтра осталось.
1: Это
0: счастье Василия.
1: Это не очень похоже на счастье.
0: Купила машину. От Веры сообщение. Дочь окончила 9 классов с 1/4.
1: Получается, 2 машины теперь. Нет, 5.
0: Ты знаешь, какую она купила машину?
1: Какую?
0: Это не то, чтобы прям секрет. Тем более...
1: Ну, говори уже.
0: Это... Range Rover новенький, это... на минуточку,
1: а
0: представь
1: вот
0: себе, да?
1: Господа, а вы все чем занимаетесь? Что у вас у всех за работы такие?
0: Да. Каждый раз... В море переехал.
1: Да, до этого тоже, помнишь, обсуждали?
0: На собственную вилочку там себе, небольшую, небольшую.
1: Нет, нет, нет, мы обсуждали
0: озеро
1: какие-то
0: Кома.
1: Разочарования, там все писали, вот, жалею, что купил 2 квартиры, а не 3, помнишь вот это?
0: Да,
1: вот
0: сделал было? Ремонт за 14 миллионов.
1: Да, хотел за 10. Вот такие вот истории. Вы чем все занимаетесь? Почему я вам всем рассказываю, какой самый вкусный зефир в самокате, и как я люблю Кузю, и чипсы, и лимонады, а вы вот эти вот... Range Rover они купили, новенький, салона. А зачем он вам? Чем вы его будете заправлять? Одуванчиками? Немножко подпортил, тоже сильно-то не борщили.
0: Ну да, топливо-то сейчас, значит, стандарт чуть понизили.
1: Чуть прыгнем.
0: Двигатель-то, да, вот.
1: Чуть-чуть.
0: Думать-то надо. Электричку надо брать было.
1: Дальше хорошее сообщение. Лучшее событие моей жизни – появление данной принцессы. И это собака.
0: Очаровательный пёсель. Я забыл, как эта порода называется, но это очень крутая порода.
1: А что это за порода?
0: Очень крутая порода.
1: Я как будто вообще не
0: да.
1: понимаю. Но мне кажется, это какая-то охотничья.
0: Ну, она еще...
1: Потому что такое строение, видишь, как мышцы.
0: Но она откуда-то из Африки, если я не ошибаюсь. Очень красивая, стройная такая лань с ушами и краска, как у Джек Рассел Терьера.
1: А что за порода?
0: Ну, сейчас тебе напишут.
1: Напишите, что за порода. Дальше. Развелся...
0: Сводил собаку к грумеру. Вот, тут вот прям нормально, шерсти на целое одеяло хватит.
1: Не-не-не, развелся, прям камень с плеч. Так хорошо стало.
0: А вот тоже вот это самоутешение зачастую. А иногда, не-не-не, братан, вот ты развелся, желаю от всей души пережить это нормальненько.
1: Да,
0: не вот у него там прыгаться от радости, а вот пережить.
1: Да,
0: пережить.
1: Надо пострадать, а то там оно догонит. Если хочется, даже не хочется. Демонстративно пострадай, и потом тогда поймешь, фейк это или не фейк. Возможно, ты придумал, что камень с плеч.
0: Забираю на этой неделе котенка из приюта. От Анюты сообщение. Ну, супер. Выступила на сцене для 60 человек.
1: Молодец,
0: очень крутые эмоции. Лучшие события июня. Тая, мы тобой гордимся.
1: Умница.
0: Ну, сейчас всем, кто не переехал на море, и, может быть, даже...
1: Томно вздыхать и думать о море. И песня не грустная, она, наоборот, светлая, меланхоличная, теплая. Он же его увидел в итоге. Отпуск бы. Суп как Вадик.
0: Анна уже загорела в Турции, а сейчас ребенка на 3 недели в лагерь.
1: О, а я таблетки...

0: Классный, да? Миксик такой прям здоровский вообще.
1: Я сейчас узнала,
0: Миша
1: что
0: Миллер.
1: Дмитрий Анатольевич не был в отпуске миллиард лет, прикинь.
0: А инженерам не нужен отпуск. Когда у тебя есть, значит, дача, квартира, машины, и ты на этой даче проводишь, в принципе, все лето.
1: А, то есть ты заранее решил, что отпуск уже как бы имеется,
0: тебе, да?
1: Да,
0: зачем, конечно.
1: Вот.
0: Сто пудов.
1: Блин, опять еще одна причина, почему я хочу
0: быть
1: дачу.
0: Женой инженера.
1: Можно просто дачу.
0: Ага.
1: Хотя бы для старта.
0: Ну, ты, если бы видел еще пальцы Дмитрия Анатольевича, то он может там ими гвозди забивать без молотка. Соответственно, он и на даче умеет руками там, значит, работать. А тебе придется там не только гортензии выращивать, но еще нужен Захар, который будет ухаживать за всем вот что в округе.
1: Я планирую на даче просто сидеть и есть клубнику, которую мне уже кто-то собрал.
0: Ну, этого достаточно, не знаю, в гости съездить.
1: Это да. Не, мои предки отработали на годы вперед. Теперь я хочу ждать того, что белые будут собирать для меня в таз ягоды и приносить носить мне их уже мытыми. Крыжовник можно... Дмитрий Анатольевич, а вот, ну, уходите, наверное, да? Показывают мне тарелку клубники вот такого размера. Бордового
0: цвета. А это пластмассовое
1: цвета.
0: Все.
1: Это ИИ. Вы же инженер. Это ИИ. Да. ИИ инженерская разработка. ИИ инженерская. И все. Нет, это невозможно. Ребят... У вас что, тоже уже урожай пошел? А крыжовник
0: клубнику
1: есть?
0: Уже закончилось давно, я тебя
1: умоляю. Крыжовник? Нет, слушай, я считаю, что крыжовник это одна из самых недооцененных ягод. Почему-то мы не уделяем ему время абсолютно
0: крыжовник
1: никак.
0: Крыжовник топ вообще.
1: Я обожаю давеча, крыжовник.
0: Давеча прямо этой кислодлятиной.
1: Где?
0: Наслаждался дома.
1: А ты где ты взял?
0: У меня у жены, у родителей есть дача неподалеку.
1: И у них уже крыжовник? А он
0: да.
1: Разве не в августе?
0: Может быть и в августе, но и сейчас есть.
1: Жесть.
0: А арбузы ты в мае не помнишь?
1: Нет, я не ем такое. Сейчас опять прибегут и скажут, иранские арбузы нужно есть, иранские. Ребят, если вы не любите крыжовник, это как оливки. Вы, скорее всего, еще просто не доросли до осознания, что есть вкус истинный. Потому что крыжовник – это супер. Я еще узнала, что есть какая-то другая ягода неведомая.
0: Ягода годжи.
1: Нет, это фуфло все. Вот черемша, да, это ягода? Или
0: нет,
1: что-то?
0: Это что-то на чесночок похожее, какая-то такая продолговатая.
1: Тогда отметай. Вот что-то как черемша, только ягода. Что это может быть?
0: Черемуха.
1: Нет, нет, какая-то войлочная вишня. Нет, какое-то название. Кизляк? Это ягода? Кто?
0: Кизяк.
1: Кизил, кизяк. Вы слова придумываете?
0: Да.
1: Мы что, в сканворд разгадываем? Как еще раз кизяк?
2: Кизил.
1: Что это? Нет, ну... Кизил, очень вкусная ягода, подсказывает наш самый главный вообще во вселенной инженерский инженер Дмитрий Анатольевич. Я не знаю, что это такое, но какая-то вот она
0: ну,
1: еще
0: смотри,
1: такая стрёмная.
0: Ну, смотри, тут все про здоровье топишь. Ты знаешь, есть такой биохакер мощный, его зовут Брайан Джонсон.
1: Ага.
0: Он в себя там, не знаю, кровь своего сына там как-то вкалывает, еще всякие на свете. Но он миллионер.
1: Да,
0: он
1: ему скучно
0: просто. Да-да-да, он такой прям супер заточен на... То, чтобы быть мега здоровым, он как-то спит супер по часам, ест исключительно там супер проверенную еду, постоянно подкалывает себе какие-то там истории, вечно обследует и так далее.
1: И что, он любит крыжовник?
0: Он оказался неизлечимо болен, представляешь?
1: Господи,
0: да, он каждый год тратил по 155 миллионов на рублей переводить денег на прокачку здоровья, на омоложение, но при этом вот оказалось, что у него диагноз некий есть, аутоиммунный гастрит, уж не знаю, что это такое. То есть, очень неприятная история, когда ты за собой вот настойку прям жестко следишь, а потом раз
1: нет,
0: оказываешься...
1: Это базовая история. Чем больше следишь, тем больше болеешь. Поверьте мне, я до этого курить бросала, не курила, от всего отказалась. У меня сразу камни в почках, анемия. Сейчас живу, кайфую. Не была в поликлинике. Еще, кстати, надо записаться к врачу. Что-то я давно не была.
3: Большая Левожник. Музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть.

0: ВК-видео. Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 8 телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.

0: значит, узнала, что, ну, мы с тобой много говорим про всякие заболевания, вот эти вот тоже сейчас начали, но это неприятно. Есть СДВГ, мы об этом знаем. Угу. Есть еще синдром ожидания события. В чем смысл? Например, у тебя вот ты проснулся...
1: Синдром неудачного? Или
0: нет, ожидания. Ага, как это работает? Ты проснулся, у тебя в 14.00 запланирована тренировка. И есть люди, я, кстати, тоже в числе этих людей, которые до 14.00 ничего делать больше не могут. То есть буквально расписание выглядит так. Я подумал о мероприятии, я к нему готовлюсь, я на него иду, я его проживаю, дальше я отдыхаю после мероприятия. То есть когда ты знаешь, что у тебя в этот день уже есть какое-то дело в определенный час, ты из-за этого не можешь жить спокойно свою жизнь.
1: У меня есть такая проблема, да? Но она, знаешь, с чем связана? Если я узнаю, что мне надо проснуться куда-то там рано утром, то все, капец, я не сплю.
0: Вот, это тоже сюда. Мы все тревожны. Но я узнала, что, оказывается, есть люди, у которых, если, например, в 5 вечера что-то запланировано...
1: Я от полицейских в этом плане кайфую.
0: Ну-ка.
1: Сегодня ты ходил, не знаю, на какую-нибудь там, ну, жесткую рабочую смену. Ну, не знаю, допустим, тебе пришлось трупу там градусник засунуть в причинное место, чтобы узнать время там и так далее. Потом ты начинаешь это дело раскручивать, а потом так все время рабочее вышло, ты пошел с ребятами там в кабаке встретиться, смузи попить.
0: Ну, вот. Да, ну, примерно так, так это работает.
1: Потом на утро, значит, так, все, надо вернуться, достаешь папку и начинаешь вот фиксировать все, что произошло.
0: Ну, я к тому, что спокойно живут свою жизнь, потому что я, если знаю, что у меня реально в 5 вечера вот есть дни, не будем брать работу, а выходные, я договорилась с подружками в субботу в 6 вечера пойти поужинать. И все, и мне
1: и все,
0: теперь
1: и завтрак
0: страшно.
1: У тебя в горло не лезет.
0: Да,
1: теперь
0: мне теперь страшно что-то куда-то планировать, куда-то идти, а если я не успею вернуться, переодеться, нарядиться, я лучше весь день буду сидеть дома и думать, в чем я пойду, потом 2 часа готовиться, и потом поеду, и вот у меня одно событие на день. Не перегружаем нервную систему.
1: Такой вот тайм-менеджмент. Это, знаешь, азиатский подход к жизни.
0: Почему?
1: Я когда встречался с ребятами, ну, вот приезжаешь в отпуск на пару недель куда-нибудь далеко, и видишь, как... кто-то из просветленных, понимаешь ли, жителей Бали там или Таиланда, который говорит, я применял офис на жизнь, да, я переехал сюда.
0: А ты недовольный, потому что у них просто деньги есть.
1: Ты, короче, смотришь на них, и ты понимаешь, что они сидят за завтраком и думают, где им сегодня вечером поужинать. У них вообще скукотища, а не жизнь. Тоска
0: ты
1: галима.
0: Просто завидуешь.
1: Но ты понимаешь... Да нет, я себе прекрасно... Прям вот я представляю, вот любого из них возьми сейчас обратно в цивилизацию, верни. Все, пипец, пропал человек. Будет ходить там, не знаю, из бутылок допивать
0: остатки. Так может, в этом и смысл. Может, мы перегружены. Может быть, нам нужно на самом деле просто быть гедонистами, получать удовольствие
1: от
0: всего
1: вокруг. Так они не получают удовольствие, они делают вид, что им там вообще банановой кожурой питаться, и так по кайфу.
0: Я не понимаю, что за претензия к банановой кожуре? Я долго должна выслушивать негатив в сторону жарких стран. Не пробовал, не говори. Кстати, ягода-то называется жимолость. Вот, я не знаю, что это, я никогда не пробовал.
1: Жимолость.
0: Да, выглядит как странный виноград. Перекисший. Извините.

0: Как правило, мы с Усишкиным вам советуем, что посмотреть, какие сериалы. Настал этот момент. Хочется, вот смотрите, у меня такой запрос. У меня, так как планы отменились, я хочу прийти домой, что-то вкусное себе оформить на подносе. Хочу посмотреть что-то легкое, жизнеутверждающее, не нудное и чтобы не слезное.
1: Так я тебе рекомендую 100 раз «Ученик». Про Дональда Трампа. Про Донни посмотри.
0: Нет, не
1: классный
0: хочу.
1: Классный фильм.
0: Я не хочу смотреть про Дональда Трампа.
1: Там про эпоху 70-х, 80-х.
0: Нет, я не хочу смотреть про Дональда Трампа.
1: Небоскребы,
0: Кадиллаки. Не хочу смотреть про Дональда Трампа. Не хочу, нет. Еще варианты.
1: А вообще, если ты откроешь списочек, там он очень большой.
0: Нет, там все фильмы, которые надо прям вот смотреть. А хочется чего-то такого, знаешь...
1: Чила?
0: Да, вот что-то такое просто легкое на вечерок. Вот чтобы тебя просто, знаешь...
1: Мне кажется, российская киноиндустрия под это заточена сейчас. Вот прям бери любой шедевр, который Бэткомедиан у себя в
0: да
1: канале
0: оформил. Да не настолько!
1: Не настолько легкое?
0: Нет, просто вот... вот
1: про Каку
0: вот
1: Каладзе
0: Белка пишет,
1: включаешь?
0: Белка пишет. Курьер. Вот по типу как курьер. Просто приятный фильм.
1: Нифига себе легкое. Да там смыслов столько, что просто позеленеть можно.
0: Но он не грузит тебя.
1: Он грузит
0: он
1: еще
0: не грузит,
1: как.
0: Грузит абсолютно нет.
1: Абсолютно грузит.
0: Нет.
1: Ты своей беспечностью
0: невозможно.
1: Раскидываешь туда-сюда, а потом видишь своего соседа, офицера с усами, который из армии пришел, и понимаешь, что ты бездарно вообще... Кому ты передашь здание, построенное из армии пришел, и понимаешь, что ты бездарно вообще... Кому ты передашь здание, построенное обществом? Вот, вспомни, как Басилашвили с семьей там вообще его
0: да
1: отчитывают.

0: каналы. И если я натыкался на условно советскую классику, я не переключал. Если я вдруг внезапно попадал на каком-то канале на какой-нибудь секс в большом городе, я эти 25 минут лежал, вот тут перезагрузочка у нас идет прекрасная и замечательная.
1: Но просто если смотреть «Секс в большом городе», то тогда нужно пересматривать. Я тогда начну пересматривать его от сезона до конца.
0: Рискуешь залипнуть?
1: Да.
0: Понятно. А чем тебе «Сопрано» тяжек?
1: Я смотрю, кстати, «Сопрано» сейчас. Я уже серия на 7-й. Я смотрю его очень медленно. Вот он вообще нелегкий. Потому что там слишком много разговоров.
0: Да.
1: Я переживаю за
0: внимание
1: всех.
0: Внимание к деталям.
1: Поэтому вот, а хочется чего-то такого, знаешь, вот просто, ну как вот летний поцелуй.
0: А вот «Дьяволов» Прада новенького, вон, возьми, зацени.
1: Не могу, потому что все его что-то захейтили. Я теперь, понимаешь, да? Ты тоже ведь не смотрел какой-то такой фильм, мы с тобой обсуждали. Какой же это был фильм?
0: Майкл не смотрел.
1: Нет, не Майкл, какой-то перед этим вышел фильм, и ты не смотрел его, потому что все захейтили. И я тоже его не смотрела. Что-то из новиночек было. Может, про Пресли. Ну, что-то, короче, какой-то фильм, который вот все...
0: Сашки ведомые все, отвратительно просто.
2: Эви Ланд на новом радио. Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Мам, а почему трава зеленая?
5: Откуда берется гром?
4: Ну? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
12: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля Нижний Новгород. 18 и 19 июля Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
13: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
14: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
15: Это же Иосиф.
14: Милана Хаметова.
15: Давид Манукян.
14: Мари Краймбрери.
15: Амелия.
14: Эльдар Джарахов.
15: Вики Шоу.
14: Александр Ясюкевич.
15: Папа, купи песика.
14: В кино со 2 июля. 6+.

0: только 2 часа.
1: Сегодня обсуждали, что классного с вами произошло. Хочу сказать, все те, кто написали какую-то рекомендацию по фильмам мне, с вами прям сегодня что-то прикольное тоже произойдет. И тут много советской классики, кстати, типа «Обыкновенного чуда», но мне попался, вот, Регина прислала «100 дней после детства». Я недавно обнаружила, что я не смотрела этот фильм. Я не знаю, как так получилось. И, видимо, это мне знак его сегодня посмотреть, потому что, насколько я
2: сколько в нем
1: знаю,
2: легкости в этих 100
1: днях. Что он достаточно
2: тяжелый.
1: Почему? Да, что у тебя тяжелый? У тебя для тебя название, курьер тяжелый.
2: Мне кажется, название у него прям говорит
1: там
2: о том, что это...
1: А ты смотрел?
2: Нет.
1: Вот, а я помню, что там про какую-то как раз-таки, знаешь, летние каникулы, школьники, первая любовь, вот такое вот.
2: Угу.
1: 100 дней после детства, типа, когда ты закончил школу перед институтом.
2: Отечественный?
1: Да, советский.
2: Ух.
1: Поэтому я думаю, что...
2: Я, наверное, заранее знаю, что буду плакать, поэтому...
1: Ты сентиментальная. Сентиментальная штучка. Поэтому я забираю его. Возможно, я все напутала, и это действительно какой-то тяжеляк, но... Я хочу думать, что нет. Пожалуйста,
2: расскажешь,
1: умоляю.
2: Завтра.
1: Да, обещаю рассказать завтра, если ты мне дашь на это время, потому что завтра у нас ЧБР. Вообще-то. Поэтому все те, кто скучали, а я знаю, что это примерно все.
2: Ну, слушай, ну прям как будто бы саундтреки напрашиваются. Ну, не
1: думаешь?
2: Будем. Ну, нет, наверное.
1: Ну, лето?
2: Ну, да, наверное, нет.
1: А что?
2: Что-то другое. Саундтреки оставим на осень, когда будем все в кино залипать. А сейчас можно какой-нибудь Евроденс мутить и вообще не париться. Все равно летом никто не слышит.
1: Евроденс очень жирная тема, его вот летом. Вот я не согласна с тобой. Просто я люблю тему саундтреков, но она как будто перекликается с нашими недавними мультфильмами.
2: Вот возьмем, не знаю, артисты, которые носят очки, все альбомы Элтона Джона послушаем, да и все.
1: А ты вот этим треком как будто подводишь нас к саундтрекам.
2: Это совпадение.
1: Сам того не ожидая.
2: Кстати, Бондиана любая легкая практически.
1: Легкая.
2: Ну, там,
1: ну,
2: умер он
1: в конце. У нас очень разное понятие легкости с тобой.
2: Да.
1: Курьер для него тяжеляк, Бондиана вообще.
2: Знаешь, никак. И миссия невыполнима.
1: На зубок.
2: Да.
1: Ладно, друзья, уже трек. Не хочется забирать у вас время наслаждения. Целую вправо и влево всех тех, кто не вел себя, как мы же в нос.

0: Диксиленд на новом радио. Жаль, что только 2 часа. Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
0: Реклама.
2: Реклама.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66. Зацепи.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: И погодка тоже в полном порядке. И в целом, я думаю, много чего суперского, что ты можешь вспомнить. И, собственно, из-за этого двигаться на данном топливе в 7 вечера. Ну, а мы будем еще и музыкально поддерживать. Напомню, ты слушаешь?

Красотка Зиверт на новом радио. Я что-то смотрю плейлист и понимаю, что впереди тоже артисты будут звучать, которые были на фестивале День московского спорта в Лужниках, новое радио «Большой супердвиж». И понимаю, что, господи, а кого же там не было? Вот, пожалуйста, впереди у нас группа «Динамит». Дальше Мари Краймбери. Чуть позже «Елка». Ну, «Эльман» будет. Опять-таки, боже, «Пицца». Все свои, все дорогие. Отличного вечера тебе. Приятная компания.

всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: кто не был, тот просто в мурашах сидит. Кто был, наверное, сейчас плачет. Влад ВКРС на новом радио, корифей Казантип. Уж прости за слово корифей, но что-то оно вспомнилось и захотелось произнести. Парни с начала нулевых крутили пластинки на пляжах мечты и как отдельные диджеи тогда функционировали. Тогда же снискали первую популярность, далее объединили усилия, ты в курсе. Ну и теперь это полноценная музыкальная группа, которая не забывает свои корни. В общем-то, гимн Казантипа воскресили, он, по-моему, был 2005 года. Ну ладно, не суть, ребятушки. Красивого дня тебе, красивого вечера. Да, красивого дня, наверное, уже и некому-то пожелать. Как бы ни была широка наша страна, но даже в Калининграде уже вечер. Все, отличного летнего вечера.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: настоящие выходные живут здесь. Выходное. Обожаю все выходное.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2000 бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Ароматный кофе.

0: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл Вригинас». Только в июле. Новый «Хавейл Вригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Слушай, новое.

0: Нова.ру.
1: Бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.
2: Ты хочешь?

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Внезапно захотелось на «Ладе» прокатиться где-нибудь по зеленой зоне в городе Тольятти, но приходится наблюдать роскошный закат из московской студии «Нового радио». Очень даже неплохая альтернатива. Отличного вечера тебе!

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Никогда не говори никогда, и все дела. 81, все дела, и все дела, и все дела. Серябкин и Дима Урих на новом радио. Ребятушки, а между тем 40% опрошенных россиян не знают наизусть номера телефонов родных людей. Я только сейчас подумал, а ведь да, ничего удивительного в этом. Более того, 44% вообще наших сограждан всего-то пару номеров наизусть помнят. Да, однако же правда. А что? А вот так вот.
1: Калинин и Райтраун.
2: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ощиба? На эту тему сегодня разговариваем.
3: Мой пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
2: Да, крайний, а то конечно. Один мальчик сказал последний, да.
3: Так и... это, да, и на него автобус упал.
2: В ту же секунду.
3: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
2: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
3: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
2: Мне скинули вчера Ваське.
3: Я еще вот демотиваторы использовал.
2: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
3: Вайны?
2: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, да.
3: Я пока в перископе сижу.
2: А, да, ты в перископе?
1: Да. 7 утра по будням.

0: было время.
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2020.
2: «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об

0: пора.
1: Кстати, ученые, изучающие «Титаник», говорят, что бактерии там какие-то, в общем, понятно, глубоководные, не более-то исследованные, пожирают металл и все остальное. И к 2030 году, то есть уже через 3-4 года, все, не останется ничего от этого самого «Титаника» абсолютно. И при этом, оказывается, существует компания, которая называется RMS Titanic Incorporated, вот, которая владеет правами на подъем предметов с этого самого лайнера. И вот ребятушки решили подсуетиться, потому что, ну что, 3 года гнить кораблику, они решили, значит, продать на аукционе сотни артефактов, среди которых, кстати, и личные вещи пассажиров, украшения и тот самый вот бриллиантик из фильма. Вот. То есть продолжают они что-то там доставать, продавать, однако же государство Соединенные Штаты Америки говорит: так, стопэ, пусть все это дело уже разлагается окончательно, потому что какого рожна? Вот так вот интересно, конечно, да? 114 лет назад произошло, да, или там сколько, 150, ну, в общем, давно. И до сих пор какие-то вот штуки будоражат умы. Вот, ладно, все, не будем будоражиться, будем расслабляться. Вечер уютный. Вокруг тебя тоже все уютно, я не сомневаюсь. Это новое радио, суперхиты, суперновинки, тоже уютные весьма.

раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на

пока мы тут поблизости, немножечко Нюшу перебью, потому что есть что рассказать, когда ты весь во внимании и ничто тебя не отвлекает. Вот на новом радио «Суперхиты и суперновинки» ты в курсе, да? И спешу тебе напомнить, что мы запустили новое приложение нового радио, которое называется «Радио Хаб». «Радио Хаб» — это стабильный поток, это бесплатный, без регистрации. Он работает в фоновом режиме, он... Не знаю, дает тебе возможность смотреть трансляции студии, он тебе, возможно, дает выбирать все, что ты когда-либо у нас слышал и захотел вдруг переслушать. В общем, где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом всегда в твоем телефоне. Скачивай «Радио Хаб», созданный для тебя в своем магазине приложений 12+.

0: музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16:00, премьера. Воскресенье в это же время по

0: только на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
6: Новое радио.

до встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет, то все хорошо.

0: Ну все правильно, нечего пресном сидеть. Юлечка Зиверт на новом радио. Прекрасная и замечательная. Вот сейчас как-то прям с теплом вспомнил субботу минувшую. Да, большой движ нового радио в рамках Дня московского спорта в Лужниках. 180 тысяч человек прошло перед сценой за этот день, за этот феноменальный концерт. Вау! Ну, конечно же, Зиверт была не соло. Еще 3 дюжины артистов было. И дивы наши были, и Бьянка, и Мари Краймбрери, и Мэри Гу, и Анастя. В общем, всех и не упомнить. Шикарно было.
1: Ну, допустим, мы одни на целый мир. Вывезем ли мы вдвоем днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби.
0: Ну, а на эту минутку ностальгии завершаю. Вперед из песни. Завтра уже не понедельник, что симпатично. Ну и наверняка что-нибудь симпатичное и еще обязательно нас с тобой настигнет. Данил Михайлов был за старшего до сего момента. Ушел искать скатертью.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: не знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят, будто минуты.
1: Тик-так.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

0: Правильно вспомни.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
2: а может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть» при покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльность. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть» при покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый шестой кофе в подарок.

0: радио.
1: Новая супер хиты.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: нравится всегда. Реклама. Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Новое на новом. Оксана Почепа. Акула. Пока, котики.
4: Пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял и уже скучал, чау. Пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука.

0: «Музыкальный ориентир». Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16:00, премьера. Воскресенье в это же время.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет. Я не знаю.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прямо в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжаю думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да, да, да. От слова рамен.
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
2: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
3: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
3: Он работал в такси и вез Кирилла.
2: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
2: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Я это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да, смирительный.
0: Новые на новом. Градусы на

в цвете, в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.